0: 101,5.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Голотина. В эфире новости. Министерство транспорта России представило на международном фестивале молодежи новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Синий квадрат с белой буквой «П» и стилизованным изображением семьи с тремя детьми в правом нижнем углу. Дизайн выбрали почти 4000 подписчиков ведомства. Это 46% голосов. Сейчас Министерство транспорта корректирует правила дорожного движения и готовит изменения в ГОСТ, после чего знак появится на улицах страны в рамках создания комфортной семейно-ориентированной городской среды. С 22 по 25 сентября в научном университете имени Лобачевского пройдет 11-й Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего. Наука молодых», организованный Миноборонауки, Российской Федерации и компанией «Инконсулт». Форум соберет более 300 финалистов конкурса, ведущих ученых, представителей государств и бизнеса для обсуждения квантовых технологий, биомедицины, ИИ и цифрового суверенитета. Ключевыми темами станут научное прогнозирование, управление старением и поддержка проектов для коммерциализации через инвестиционный лифт. 25 сентября во всех муниципалитетах Волгоградской области состоятся юридические консультации до граждан, которые будут проводить депутаты областной думы, сотрудники профильных органов исполнительной власти и представители регионального отделения Ассоциации юристов России. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично, организуют работу горячих линий. Записаться на прием или уточнить дополнительную информацию можно по телефону Волгограда 33 16 84. «Волгоград-Арена» подтвердила статус одного из лучших спортивных объектов страны по итогам 4-го национального конкурса на образцовое спортивное сооружение «Арена-2026». Как сообщили в администрации стадиона, в этом году за звание лучших поборолись 452 спортивных объекта из 79 регионов России и 3 зарубежных стран. По итогам оценки экспертного жюри, «Волгоград-Арена» заняла почетное 3-е место в одной из главных номинаций «Зрелищные объекты спорта». До 26 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется бесплатная мультимедийная фотовыставка «Волгоградские горизонты», приуроченная ко дню города. Три фотографа – Александр Куликов и братья Олег и Дмитрий Дмитровы – представят работы о любви к родному краю. Куликов покажет природные красоты с высоты птичьего полета, а Дмитрова – монументальную архитектуру Волгограда. Мультимедийный формат позволит зрителям увидеть кадры Иловли и Александровского гравена и почувствовать атмосферу региона. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградском.
2: Ну, дорогие, как обычно, по понедельникам вы здороваетесь в офисе, друзья. Ну, или там, где на работе, где встречаетесь со своими коллегами.
3: Ну, как будто они очень искренне рады видеть друг друга.
2: Ну, да? Такое бывает, да, когда, знаешь, так, типа, ну, блин, понедельник. Ну, не такой же, как сегодня, солнечный понедельник сентября, ребят, 21 число. Солнышко светит, по-моему, погода, ну, просто шикарная вообще.
3: Да, я думала, значит, что, ну, вот те летние вещи, которые... не совсем были вытащены из шкафа или были куплены уже на распродаже туда, ближе к сентябрю.
2: Да.
3: Но думаю, ну все, можно убирать в чемоданы, только следующим летом им грозит, в общем-то, выйти наружу, но нет.
2: Да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ты что, не заметил?
2: Я заметил, во-первых, прическа у тебя другая. Волнообразные волосы.
3: Волнообразные волосы.
2: Вот.
3: Это прическа типичная, когда ты не успел расчесаться, просто спал с косичкой.
2: Серьезно?
3: Все.
2: Вам вот так легко можно сделать новый образ?
3: Опусти глаза, нельзя, Олег.
2: Да я не, мне нельзя, я женат.
3: Ну, я же тоже как бы в одежде. В новой, Олег!
2: А, ты в новой одежде?
3: Понятно.
2: Просто извини, я каждый
3: мне утро кажется, если вот однажды...
2: представляю тебя без...
3: Мне кажется, если однажды, ну, меня вдруг руководство заменит, не предупредив тебя, Олег, ты не очень-то и удивишься. Ну, точнее, ты не заметишь разницы. Такой, о, ну, наверное, прическа новая.
2: Ну, хватит, ну,
3: не
2: ты...
3: волнообразные волосы, а
2: да, не, ну, не.
3: Прямые.
2: Ну, дома четыре, ну, как три девчонки, и четвертая, соответственно, когда теща приходит. Мне приходится, соответственно, ну, я знаю, у меня есть брошюрка, что нужно говорить, что нельзя говорить. Вот, нельзя говорить, как ты сегодня хорошо выглядишь. Потому что, а что, я вчера плохо выглядела, все, значит, сразу до свидания.
3: Я правильно понимаю, ты вчера накосячил? Ну, нет. Поэтому ты наказан и пришел хромым.
2: Да, я чуть было не свернулся в зюзю. Ребята, спина. Ладно, значит, что у нас есть прикольного? Давай быстро, как провела выходные? Прям 5 сек.
3: Так, ну было роскошеский.
2: Забеги были?
3: Роскошеский фестиваль Fun Run Fest.
2: Вот, как там всегда, ребят. Дина всем... приходит в понедельник, мы бежали, говорит. Вот все бегут куда-то, я не могу.
3: Может, тебе тоже пора? Меньше хромать будешь.
2: Согласен.
3: Почаще делаю упражнения.
2: Был крутой забег.
3: Спина болеть не будет, да.
2: Крутой забег, мы знаем, я там был точно. Это очень крутая история, это целый праздник.
3: Да,
2: фестиваль.
3: Да. Фестиваль состоялся, поэтому скоро, я уверена, там ваши ленты заполонят ваших знакомых, так как достаточно большое количество людей было. Так или иначе, вы сможете увидеть через там третье рукопожатие те самые стойки, видосики оттуда. Поэтому, если вы думаете, зачем 45-летние люди носят костюм гриба на каких-то мероприятиях, это Fun Run Fest, да.
2: Да. Значит, если говорить про значит, то, что ждет, ребят, нас.
3: Так, впереди нас ожидает прогноз погоды. Полистаем календарь, дабы выяснить вообще, что сегодня там... Что сегодня, да, 21.09?
2: Да.
3: И чем отметился этот день в истории?
2: Да, отметишься ли ты в конкурсе «Проще простого»? Вот здесь тоже такой вопрос. Даже не риторический. Мы реально будем ждать человека, который готов поиграть. Сами не знаем пока, какие призы, потому что не заглядывали в наши мессенджеры.
3: Запасы.
2: Там у нас каналы, ребята, и в телеге, и в Максе. Там обычно наши пиарщики пишут, что сегодня разыграем. Поэтому можете зайти посмотреть. Также будет рубрика «Сенсации» с курьезными новостями. А пока стартуем. Слушай, родное волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
7: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
8: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль 977-377.
12: Премьера СТС.
13: Отдаю вам Макара на обучение.
14: Пап, ты чё? Какое обучение?
13: Походу, он один с тобой справиться может.
15: Это вам дорого выйдет.
13: Цена твоя жизнь.
15: А можно бонус какой-нибудь?
12: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
16: Он, походу, бессмертный.
15: А ты не думала к логопеду обратиться?
16: Зачем? Я же не картавая.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Давайте поговорим о погоде, друзья. Конкретно прям в цифрах, направление ветрах, ветра и так далее. Если посмотреть вот на погоду на этой неделе, я вижу цифру 29, прикиньте. Это в среду обещают.
2: Да.
1: Офигеть, вы что? Сентябрь, ты что творишь вообще?
2: Не, ну в целом я тоже думала, мы каждый раз такие. Так, ребят, ну последняя неделя вы, пожалуйста, там не успели, если где-то доплавать, дозагорать. Вот все, последняя неделя. И каждый раз, хоп, что-то продлили, да, как будто нам лето немножко,
1: круто.
2: Да? Кайф. Несмотря на то, что на неделе будет четверг, там, допустим, дождливый, понедельник вроде как дождливый, но все равно плюс 23 и не ниже.
1: Ну да.
2: Поехали. Значит, сегодня на данный момент плюс 15 нас ожидает в целом облачная с прояснением погода, но пока за окном явное прояснение. Дует восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 16. Завтра во вторник ровно то же самое. Тоже облачно с прояснением, тоже плюс 25 днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, заглянем, так сказать. Заглянем внутрь сегодняшней даты, 21 сентября. Что же это за день такой с точки зрения праздников, каких-то интересных событий? Международный день мира сегодня отмечается, друзья. Мир во всем мире. Вот девиз, который был у меня в школе, помню, висел где-то, по-моему, в классе географии, что-то такое.
2: Надо доставать почаще.
1: Да.
2: Так, сегодня еще и Всемирный день благодарности. Неважно кому,
1: да.
2: Неважно чему. Возможно, конечно, есть люди, которые думают, что ну, должны быть все благодарны только ему.
1: Да.
2: Или ей.
1: Да.
2: Так, что еще? День поиска сказок. Это для всех тех, кто ну, прочитал все, знает все
1: ищет
2: сказки.
1: Ищет еще.
2: Ищет новые, да.
1: Да.
2: Надеемся, типа, что вы дойдете до своей цели.
1: Братья Гримм, не хотите написать сказку? Они написали такое письмо ребятам, которые поют песню «Ресницы». Да, потому что...
2: Уже по отдельности.
1: Да, уже все, они уже не поют.
2: Сильно давно. По отдельности, да, да. Один уже не поет. Да. День зарождения российской государственности в 1164 году все произошло. Точнее, 1164 года назад, скорее. 21 сентября 862 года новгородцы призвали на княжение трех братьев-варягов Рюрика, Синиуса и Трувора. Надеюсь, что я с ударениями ничего не напутал.
1: Синиус Блэк?
2: А то вдруг Рюрик.
1: Да, день победы русских полков в Куликовской битве, друзья. Ну, как бы это тоже, как будто бы сюда же относится. Это какой год, я, кстати, не могу понять. Ты помнишь?
2: А, Куликовская битва?
1: Ага, ага, да.
2: Куликовская битва.
1: Ага, уже гуглишь, да?
2: Нет, я думала в моем источнике.
1: 1380 год.
2: Ну, в целом, ты родился там недалеко, мог бы и запомнить. Конечно.
1: Да, согласен.
2: Так, двигаемся дальше. Сегодня, так, что еще? День Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера.
1: Прикольно, что ты так долго думала, когда сказала. Сегодня, вот так. Вот, надо бороться.
2: День коллекционера, кстати, сегодня.
1: Коллекционера.
2: Ты когда-нибудь что-нибудь собирал?
1: О, да. Я собирал, да? Во-первых, различные вкладыши от жвачек, типа «Турбо», «Финал». Это футбольные.
2: Угу.
1: Также у меня были монеты. Откуда, я не могу понять. Я когда увидел свою, значит,
2: коллекцию
1: спустя какое-то время увидел коллекцию, такой думаю, откуда у меня драхмы вообще? Как появился здесь вот этот вот пенни? Понимаешь, там...
2: Ну, может, ты из тех мальчишек, которые любят такие, так, где-то свадьба, где-то кортеж едет, бежим туда.
1: Да, но жил я в 90-х, поэтому обычно бросали только копейки. Ну, как бы не было такого, чтобы это была свадьба ирландцев, понимаешь, у меня появился там какой-то их национальный. Вот, значит, что еще из событий сегодня?
2: Давайте перелистнем страницу очередную нашего календаря. 21 сентября 1792 года во Франции упразднена королевская власть.
1: Прикольно, досвидули, типа.
2: Да.
1: Начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова в 1799 год.
2: В 1949 году именно 21 сентября в СССР официально поставлен на вооружение автомат Калашникова, легендарный АК-47.
1: 1937 вышла повесть Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно» для всех толкинистов. Да, их так называют.
2: Да. Ну, Толкин, чувак, который придумал эльфийский язык, написал с нуля. Поэтому многие его учат, кстати.
1: А давай сделаем четырехчасовой эфир на эльфийском. Классно будет?
2: Ну, вау, да, возможно, мы
1: сократим. Четыре человека будет слушать
2: нас. Число наших слушателей, да, до четырех эльфов. 21 сентября 1973 года состоялась премьера кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Мы ж давали, сходим, купим транзисторов.
1: Транзистор, точно, там было такое слово.
2: Он же искал все время транзистор, чтобы запустить машину времени заново, да.
1: Да, значит, ну у меня все, больше нет никаких событий.
2: И тебя вылечат, Олег.
1: И тебя.
2: И твою спину, да.
1: Да.
2: И в 1993 году, 21 сентября, в России издан указ о распуске съезда народных депутатов и Верховного Совета.
1: Да, ну а прямо сейчас мы готовимся послушать песенку, а потом снова песенку, и потом уже будет конкурс «Проще простого». В общем, все расскажем, будьте начеку.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». Уверен, 120-870-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
3: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Утреннее на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, 7 часов 41, уже почти 42 минуты. Мы готовы с вами поделиться нашими подарками от наших партнеров. Ну и, конечно, лучший способ это делать с помощью нашего конкурса. Один вопрос, два варианта ответа. И, конечно же, два билета в кино окажутся у тебя, как только ты победишь. 39-101-5, вот наш номер телефона.
2: Да, обязательно набирай, становись участником, ну, желательно становись победителем, мы уже приготовили для тебя вопрос один, одинешенек, всего-навсего один вопрос, да еще и с подсказками, да еще и с двумя вариантами ответа, ну, то есть, ну, все, не бей лежачего.
1: Да, ну, кстати, вообще лежачего лучше не бить, потому что, ну, смысл, он уже лежит,
2: он
1: правильно?
2: Он может встать и дать сдачи.
1: Да, особенно, значит, ну, как бы, когда он больше тебя. Такое тоже бывает. Значит, у нас есть возможность, друзья, также ответить на наши вопросы в эфире с помощью наших мессенджеров. Но есть человек, который обогнал мое объявление по поводу Макса и телеги.
2: Доброе
1: Алло,
2: утро!
3: Доброе утро!
2: Как зовут тебя?
3: Виктория.
2: Очень приятно.
1: Ты куда ты едешь?
3: На работу.
1: А за рулем или пассажир?
3: Пассажир.
1: Пассажир. То есть, получается, ты будешь играть не одна?
3: Ну, да.
1: Понятно, хорошо. Вот, у нас есть вопрос, надеюсь, что как раз для вас не одной. У нас есть, ну, прям такая, для прям целой беседы, может быть, для обсуждения история.
2: Действительно, тема очень светская. Поэтому, если устали обсуждать погоду, когда больше нечего обсуждать, давайте обсудим историю возникновения автомата «Калашникова».
1: Так, хорошо.
2: Дело в том, что именно 21 сентября 1949 года в СССР официально поставлен на вооружение автомат «Калашникова», он же АК-47. А скажи-ка мне, пожалуйста, автомат «Калашникова» стал настолько популярный, настолько легендарный, что кое-кто из стран решил автомат «Калашникова» нанести на свой флаг. Флаг, официальный флаг страны. Поэтому скажи-ка мне, пожалуйста, в общем-то, на чьем государственном флаге изображен автомат «Калашникова»? Есть два варианта ответа. Либо это Мозамбик, либо это Сомали.
1: Прикольно. Круто. Потому что я бы не отгадал никогда. А Виктория, получается, у нее есть как минимум звонок другу. Ну, или тому, кто ее везет.
2: Пинок другу вот так вот в бок вот этого.
1: Ну, да.
2: Давай, подскажи. Значит, помимо на этом флаге этой страны, помимо автомата «Калашникова», нарисована еще мотыга и книга. Ну, вдруг, если...
1: Мотыга и книга.
2: Подскажет.
1: Да, нам некогда гуглить, поэтому... Что скажешь, Вик?
3: Добрый.
2: Мозамбик либо Сомали, Вик?
3: Сомали.
1: Сомали. Ну, типа, потому что как будто бы пираты, которые вечно нападают на различные суда на своих маленьких лодочках. Да, вот такой выбор?
3: Не-не, тогда первый.
1: Первый?
3: Мозамбик.
1: Мозамбик. Да. Ну, что ж. Жалко, конечно, что ты не выбрала второй вариант, потому что билеты достались бы нам, а так они достаются тебе. Давайте поаплодируем. Вика, молодец. Переобулась вовремя. Хотя, на самом деле, я просто задавал вопрос, который, ну, такой вот, уточняющий.
2: Ну, Олег просто немножко с деменцией, поэтому он часто переспрашивает.
1: Да.
2: Точно ли он правильно ли понял?
1: Точно ли мы на радио Волгоград FM и в утреннем шоу? Кстати, какое утреннее шоу? Можно громко прокричать, отметив победу в эфире.
3: 3-4.
1: Молодец.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Протезирование под ключ в стоматологии команда мечты. Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
8: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, в конце каждого часа у нас есть возможность поговорить на разные темы. Ну, конечно же, связанные с какими-то новостями, которые прилетают отовсюду. И у нас есть ученые, которые каждый раз вбрасывают, практически каждую неделю какие-то исследования.
2: Так.
1: Что-то вот они, им надо как-то отрабатывать свой хлеб, правильно?
2: Угу.
1: Вот, они исследовали 309 пар.
2: Ну-ка.
1: Ну, в первую очередь, это психологи.
2: Угу.
1: Вот, непонятно, из какой страны, значит, ничего, никакая отсылка вообще не присутствует на, например, текст исследования. Короче, что они говорят? Они сравнили, насколько партнеры похожи по музыкальным предпочтениям, ценностям и чертам личности. И самое сильное совпадение оказалось именно в музыке. Только оно стабильно было связано с более высоким качеством отношений. То есть, если у вас одинаковые музыкальные вкусы, угу, есть вероятность, что вы гораздо ближе будете друг к другу на протяжении всех своих, соответственно, совместных лет проживания. Ну и, соответственно, гораздо дольше, возможно, будет ваш союз максимально комфортным для вас же. То есть, по сути, что? Можно на первом свидании спросить, ну а как тебе Нирвана?
2: Не, ну или типа обменяться плейлистами. Она и, соответственно, говорит, ты такой,
1: да,
2: так, ну воровайки,
1: запахло,
2: конечно,
1: запахло весной.
2: Не по мне, да. А вот Бутырка, почему бы и
1: да? Почему бы да? Да, короче, получается, что в этом плане есть уже ориентиры, друзья. Если вы вместе с нами на Волгоград FM, значит, как минимум вы слушаете музыку, которая звучит на нашей радиостанции, значит, все мы, Волгоград FM-овцы, можем, по сути, жить вместе.
2: Сейчас мы озвучим буквально через минутку адрес Олега там и собираемся вместе.
1: Нет, я имею в виду, не обязательно парами. Может быть, мы большая такая будет, большой ангар.
2: Да, коммуна.
1: Коммуна такая, все такие классные, здоровские.
2: Будем петь песни, мы дети солнца, да-да-да.
1: Блин, ты со своей секты старой уже забрось, хватит.
2: Это хиппи.
1: Это хиппи, да, был такой.
2: Так, в Чехии запустили фонтан.

0: представителей напитка. Угу. Вот вы заходите. Авангард. Этот подарок точно особенно актуален, когда хочется снять с себя груз рабочей ответственности. Обязательно заглядывайте в Твой Тай. Сертификат на услуги в этом спа-салоне мы как раз вам и предлагаем в качестве главного приза.
1: Да, кто на связи с нами? Привет.
2: Привет, привет, Антон.
1: Антон, как настроение у тебя, Антон?
2: Отлично.
1: Все нормально?
2: Да.
1: Ну, хорошо. Что повлияло на твое хорошее, отличное настроение?
2: Я выспался.
1: Во, красава! Зависть очень сильно, с большой буквы «З». Прямо сейчас вот она, потому что нифига не высыпаемся мы. Выходные вообще не для восстановления. Но тебе повезло, ты выспавшийся, поэтому давай начнем движение. Нам такие люди нужны. Итак, внимание.
3: Начинаем движение.
0: Первый вопрос. Значит, 21 сентября вышел «Властелин колец». Соответственно, кто же является... А кто является «Властелином колец»? Естественно, сотрудники ЗАГСа. Ну вот, в современном, несказочном мире. Давайте вспомним адрес ЗАГСа Центрального района. Угу. Итак, адрес ЗАГСа Центрального... Краснознаменская, 8, абсолютно верно. Именно там ты женился, есть ощущение?
2: Да.
0: Кайф.
1: Серьезно?
2: Серьезно.
1: Нифига себе, хорошо. Ладно, тогда дальше двигаемся. Значит, у нас есть вопрос, связанный с астрономией, да? Ну или нет, давайте так. Все-таки вот куда. Я не хочу на завтрашний день перелезать, потому что на самом деле как будто бы рановато. Но смотри, 20 сентября, Международный день студенческого спорта был. Вот. И что у нас по улицам спортивное и студенческое? В Волгограде есть только спортивное, есть только студенческое или есть обе эти улицы? Кстати, ответ очень даже такой, знаешь, неочевидный.
0: Так.
1: Вот, например...
2: Вот этого я не помню.
1: Ну, допустим, какой бы ты...
2: Вот, как... Обе, наверное.
1: Ты говоришь?
2: Обе, наверное, есть.
1: Обе есть, да. А я сказал, что ответ неочевидный. То есть любому человеку, когда скажешь спортивное и студенческое, кажется, что обе есть. Но на самом
2: спортивная
1: деле ответ...
2: Есть.
1: Какая?
2: Спортивная.
1: Спортивная. Так как-то не уверена. Подальше немножко телефон... От себя, значит, от чтобы мы сделали вид, что там какие-то помехи. Это правильный ответ. Спортивная есть на, соответственно, где? На красном, по-моему, да? Да, причем первая и вторая
2: может
1: спортивная.
2: Быть, не знаю.
1: На красном. Ну, это просто говорю, что есть.
2: Точно, точно.
1: Вот. А вот студенческая улица у нас, к сожалению, нет.
0: Так, двигаемся дальше. Давайте перейдем к следующему вопросу. Он звучит следующим образом. Давайте-ка выясним, раз мы тут уже про «Властелин колец» вспоминали, давайте еще и выясним, где же находится улица Кольцевая. Есть такая. Она находится в... А? Алло, алло.
2: Поселок Солнечный.
1: Поселок Солнечный, говорит.
0: Советский, Красноармейский, Краснооктябрьский, а поселок Солнечный у нас находится в Краснооктябрьском районе. Абсолютно верно.
1: Вот здесь ты четко, конечно, ответил. Поздравляем тебя с победой, поздравляем с тем, что ты выспался, поздравляем с тем, что тебе еще получится выспаться еще и на спа-процедуре в Твой Тай. Ну и прямо сейчас давай отметим победу, прокачав название.
2: Если бы мне, жене.
1: А, ты жене все это делал?
2: 3-4.
1: Да, хорошо, пусть будет так.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь. Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
2: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50, 55, 72.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
11: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
12: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
11: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Завершает второй час утреннего шоу 3-4. Ребята, нашел видос, который, как всегда, вызывает у меня очень много вопросов. Вот, ну и, конечно же, эта история прилетела из Индии, где вообще в целом видосы вызывают иногда очень много вопросов. Да, значит, чувак.
2: Что-то опять из Болливуда? Законы физики ты опять проверяешь?
1: Ну, законы физики здесь, в принципе, не нарушены, потому что, в принципе, все понятно. Чувак прокатился почти 5 километров по земле, просто вот, ну, вот такой вот, ну, такой вот, крутился.
2: На картонке, что-то?
1: Просто крутился.
2: А, крутился, да.
1: Просто вот, соответственно,
2: может быть, он имитировал колесо сансары.
1: Да, вот типа того, на самом деле. Короче, но дело не в самом чуваке, который вот так вот преодолел, перекатываясь по земле 5 километров, а в 8 его, не знаю, там, друзьях, что ли, или родственников, кто эти чуваки,
2: или,
1: непонятно.
2: Наоборот, недоброжелатели.
1: Которые просто что делали? Постоянно меняли матрасы для того, чтобы ему катилось не по земле, соответственно, а по матрасам. То есть он в целом...
2: То есть это целый тимбилдинг?
1: Он там катился реально. Они каждый раз оббегали.
2: Он как сыр в масле, получается,
1: катился. Эти 8 человек просто по кругу 5 километров с этими матрасами. То есть ему было в какой-то степени даже легче, чем этим ребятам, которые суетились вокруг него по кругу. Прикинь, все это проходило, во-первых, на дорогах, на дороге, по которой ехали машины. Да, таким образом они создали еще небольшую пробку. И для чего это делалось? Конечной точкой непростого пути стал храм. Как выяснилось, этот необычный религиозный ритуал в индуизме считается символом веры, смирения и молитвы. Но что-то я не думаю, что про матрасы раньше, если кто-то так делал, да, что было так указано. Просто чувак не хотел по камушкам, да по вот этим...
2: Ну, может быть, там было написано, ну, может быть, оттуда пошла и поговорка «подстелить соломку».
1: «Подстелить, понимаешь?» соломку, да, может быть. Но сам видос, конечно, вызывает очень много различных, значит, эмоций, в том числе и смеха. Значит, что у тебя?
2: Так, у меня...

0: соответственно, маячка
1: и на карте. Приложения, да, да, вот этого специального. Летчик заранее спланировал маршрут с узнаваемым контуром и деталями знаменитой картины Леонардо да Винчи. В итоге воздушное судно пролетело 56 километров. За ним в реальном времени следили более 73 тысяч человек через 3D-карту AirNav Radar. И вот там, на этой карте, и как раз-таки прорисовался контур и образ той самой Мона Лизы.
0: Да, прикольно. Значит, смотри, вот было бы круто, да, вместо фразы на заборе «Спасибо за сына, Наташа», написать, например, вот такое послание с помощью самолета. Да, круто же?
1: Ну, зато роддома теперь можно найти без карт. Едешь, и по надписям понятно, что это за здание.
0: Ну, прикольно, хорошо, ладно. Дальше, вот эти ребята, которые проштрафились, прости меня, которые на асфальте выкладывают все это дело лепестками роз.
1: Так.
0: Вот, и многие...
1: И сдувает ветром.
0: Да что ж ты такая злыдня сегодня?
1: Я сама мелом вообще-то рисовала надписи «Стереть, я люблю мужа».
0: Да? Серьезно? А слабо?
1: Не знаю, были счастливы соседи или нет, но... Были времена, когда нам нечем было заняться, да.
0: Да, согласен, да. Друзья, не страдайте вандализмом. Если хотите произвести впечатление, ищите более сложные способы.
1: А после последнего скандала со смешариками и...
0: Да, точно.
1: Таким вандализмом можно заниматься, ребята, все. Если что, мы отменим тех, кто вас ругает.
0: Да, короче, прямо сейчас переходим к третьему часу утреннего шоу.
1: 3-4.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.

0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Центральный банк России предложил обязать банки учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по неуплате ЖКУ, услугам связи и алиментам в том числе, если по ним уже начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен включить в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, а также проработает учет рассрочек от застройщиков, пишет ТАСС. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. По итогам третьего дня голосования в Волгоградской области, которое прошло спокойно, организованно и в доброжелательной обстановке, при явке 64%, глава региональной общественной палаты Татьяна Гензе заявила об отсутствии нарушений, способных повлиять на результаты выборов. Лидерами по явке стали Киквединский район с явкой 72%, Михайловский и Фроловский районы с явкой 70%, где проголосовало более половины избирателей во всех муниципальных образованиях региона. В Волгоградской области завершилась летняя оздоровительная кампания. В 650 лагерях отдохнули более 90 тысяч детей. Роспотребнадзор обеспечил безопасность сезона, допустив к работе только лагеря с санитарно-эпидемиологическими заключениями после проверок воды и территории. Специалисты провели свыше 200 профилактических визитов, более 2000 исследований проб среды, продовольствия и климата, а также выдали 3 разрешения на купание. По выявленным нарушениям санитарных правил выданы предписания об их устранении. На первенстве мира по спортивной акробатике в итальянском Пизаро воспитанники Волгоградского центра завоевали 6 медалей. Несмотря на запрет флага и прибытие команды в день старта из-за поздней выдачи виз, главным достижением стала победа мужской четверки Глеба Тютюнова, Ивана Захарова, Александра Бакутина и Михаила Самоходкина над соперниками из Израиля и Беларуси. Александр Голев и Степан Локтионов взяли бронзу в паре, уступив Израилю и Португалии. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату Европы и отбору на всемирные игры, пишет Высота 102. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Нашел прикольную фотку. Значит, стоит дядька, уже такой довольно взрослый. Вот, в костюме какого-то животного, ростовая кукла.
3: Так.
2: Вот, ну, голову его, конечно, видно, грозный взгляд такой. Ну и подпись. Отговорю ваших детей от поступления в театральный институт. Выезд в все районы дорого. Вот, друзья, на самом деле, конечно, ищите себя, но не забывайте про то, что не в деньгах счастье, да, как говорится. Поэтому...
3: Будем добавлять про их количество, Олег.
2: Да, значит, количество как будто бы имеет значение. Ладно. Короче, выбирайте сами варианты. Театральный вуз, на самом деле, тоже прикольно. Молодцы, что выбрали нашу, что там, серебряковка получается? Что у нас там? ГИТИС. Что у нас? ВГИК.
3: ВГИК.
2: Да, все, у нас есть ГИК. Все, значит,
3: а... Институт культуры. Волгоградский государственный.
2: Так. Да, значит, ну и, соответственно, прямо сейчас мы, как представители культурного пласта, да?
3: Да, но не института.
2: Но не института. Вот, будем рассказывать вам про культурные вещи. Будем культурно слушать музыку на Волгоград-ФМ. Прогноз погоды обсудим. У нас будет возможность поговорить на тему, например, связанную с автомобилями в рубрике Александра Морозова под названием «Встречка». Конкурс будет под названием «Откуда звук?». Ну и, конечно, рубрика «Сенсации с курьезами», а еще афишировать мероприятия мы любим.
3: Абсолютно верно. Друзья, мы приглашаем вас с удовольствием 26 сентября на 11-й ежегодный горчичный фестиваль, который пройдет где?
2: Класс.
3: Естественно, в Старой Сарепте. Волгоград Сарепта — это, естественно, горчичная столица. И, в общем-то, организаторы приглашают вас на праздник вкуса, цвета и традиций с 14 до 19.00. Будет все проходить 26 числа. Вас ожидает концертная программа, экскурсии, мастер-классы, викторины с призами, подарки от музея его партнеров, гастрономический дворик и ярмарка мастеров. Поэтому приезжайте обязательно, в том числе и органный хит-парад можно будет услышать в Сарепской кирхе. Кстати, стоимость билетов вполне себе, ну, там на разные мероприятия разные, но, в общем-то, я смотрю, что от 200 рублей 200-300 такая средняя цена, поэтому приезжайте.
2: Да, ну а прямо сейчас давайте уже отчаливать. Короче, мы слушаем родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
13: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
12: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Коротко давайте поговорим о погоде, друзья.
2: В Волгограде царит пока ясная погода, плюс 18 за окном. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 16. Завтра, во вторник, ожидается облачная с прояснением погода. При этом по температуре воздуха ровно так же. Плюс 25 днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, это рубрика «Встречка». Обычно в 9.15, плюс-минус 1-2 минуты, вот в таком приблизительно, значит, временном пространстве мы выходим в эфир «Волгоград FM». Чаще всего в прямом эфире Александр Морозов, наш автоэксперт с многолетним стажем, выходит с нами на связь, находясь далеко от нас, в Екатеринбурге, в первую очередь, иногда выходит, кстати, и из других городов. Вот. Но в целом уральский житель и эксперт в области автомобилей, ну, в целом, такой, знаете, целая квинтэссенция информации с точки зрения авто, потому что, мне кажется, он родился уже с рулем в руках, то все, он уже был готов.
2: Но мы все родились с рулями.
1: Да, мы были такие, да. Вот, значит,
2: до определенного времени.
1: Да, если говорить про вас, то есть вы тоже наверняка интересуетесь автомобилями. Огромное количество автомобилистов слушает Волгоград FM. И, конечно же, огромное количество людей готовы на эту тему разговаривать. Вот такой разговор, так сказать, неприкрытый какой-то лестью, там, не знаю, в отношении каких-то конкретных автомобилей. Просто Александр говорит, как есть. Чаще всего именно это и нас подкупает. Короче, Саша уже на связи. Сань, привет.
4: Да, здорово. Ну, что, как выходные прошли?
1: Нормально, тепло у нас, с бензом нормально, может, из-за выборов, не знаю, но в целом как бы хорошо все.
4: Знаешь, я очень надеюсь, да, что как-то вот ситуация не изменится в худшую сторону, прям переживаю я. Ну и, конечно, очень надеюсь, то, что НПЗ будут защищать. Угу. Что касается звонков, сейчас можем поговорить с вами об автомобилях. Напомню наш номер телефона 39-101.5. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, либо высказывайтесь, делитесь опытом. Мы обсуждаем и конкретные машины, и автомобили, и автомобильные вопросы тоже. Поэтому звоните, если есть что рассказать или хочется задать вопрос, поделиться чем-то полезным. Всегда рады.
1: Какие новинки там, Сань, есть шокирующие что-то, знаешь, такое, ну, типа, вот, как всегда хочется...
4: Шокирующие?
1: Ну, так что-то ждет нас вот такое вот, типа, вау, вот такой автомобиль какой-нибудь.
4: Вот такое вау нас ждет. Ну, короче, смотри, сейчас последнее время шороху понаделали электрические гибридные версии. Ну, например, там, Ларгусы, да?
1: Неожиданно.
4: Ты не знал. Ну, да, неожиданно, конечно. Например, такие автомобили, как УМО. Тоже как бы сейчас вот особенно среди работников транспортной компании наводят шороху. Есть, ну, лично по мне, как бы прикольная модель, там, пятерка. Скажем так, сделано простовато, но я скажу следующее. Пока это один из самых таких достойных вариантов в ликвиде небольшом и с поддержкой государства. Ну, то есть, грубо говоря, да, то есть все, что касается там яндексовских приколюх уже внутри, что касается господдержки, это все снаружи. В общем, единственное, чего лично для меня не хватает, это инфраструктуры. Ну, то есть, надолго ли, как говорится, вот это все, сколько еще будет развиваться, да, и мне кажется, что если вот, допустим, это рассматривать для транспортных компаний, там, такси тех же самых и так далее, либо для каршеринга, это прикольно. То есть, это просто такая тема, которая больше связана с инфраструктурой зарядки. То есть, если у вас в таксомоторке, либо в таксопарке будет стоять зарядное устройство, и эти машины будут, ну, в среднем катать то, что обещано, то тогда, да, это действительно очень неплохо по цене того, что они сейчас предлагают. Но если мы будем брать обычного человека, ну, как бы чересчур получается. То есть в пределах 3 миллионов рублей покупать электромобиль, не имея доступа к простой зарядке дома, не имея доступа на паркинге зарядки, а только заряжаясь у себя в коттедже, либо где-то на работе, либо на общественных зарядках, пока в некоторых городах типа моего не уедешь. Поэтому, да, тема не везде популярная будет, особенно она будет популярна для южных регионов, потому что, опять же, там климатические условия позволяют. Я тут недавно еще покатался на прикольных автомобилях, которые являются ответвлениями от автомобилей Чинган и являются уже локализованным продуктом. Это автомобили Дипал. Ну, скажу так, сначала было ощущение очень спорное, но потом, в принципе, зацепился головой и понял, что если нужен вот такого класса, там, например, городской кроссовер, либо кроссовер покрупнее, с блоковками, там, полным приводом и так далее, гибридный, то, на мой взгляд, это тоже одна из перспективных тем. Минус только один в этом во всем вижу. Мне кажется, что пока к появлению вот такого суперсовременного, сложного технически транспорта не очень готовы сервисные зоны по всей стране. Ну, то есть, если я купил, я сразу задаю вопрос, блин, а как я это буду ремонтировать, если что-то полетит, если какая-то гарантия возникнет, если еще что-то. Меня заверяют, что все окей, но я понимаю, что с суперсложными машинами, даже бензиновыми, далеко не все, в том числе и дилеры, справляются. Вот очень надеюсь, что уровень подтянется, и даже вот с этим современным транспортом мы спокойно будем говорить на «ты». Есть у нас звонок? Нет?
1: Да, вот пытается пробиться. Еще раз напомню, друзья, 39-105, это прямой эфир. Вот сейчас можно звонить, да. Вот есть люди, которые, соответственно, раз-раз что-то сорвалось. Мы ждем
4: вас. Так набирайте,
1: да,
4: друзья. Набирайте. Мы же не просто так разговариваем с Олегом. Мы ждем вашего звонка. Как только вы наберете, сразу в эфир прям попасть можно моментально. Тут главное оставаться на связи, сделать так, чтобы звонок не мешал процессу вождения.
1: Да,
4: заметь, как резко у нас вот эта полярность разговоров сменилась, да? То есть мы сначала говорили о том, что вот, там, китайцы, не китайцы. А сейчас гибриды, электрички улетают любого производства вообще.
1: Ну, все очевидно, сразу понятно. И да, и с инфраструктуры, Саня, я понимаю, может быть такое, что это лобби нефтяных компаний, тех, кто зарабатывает?
4: Нет.
1: Нет,
4: это же можно было сделать. Компании. У нас много чего не готово, у нас там вплоть до законодательной базы не готово, тут еще ограничения с июля вступили от пожарных, в силу.
1: Понятно, да.
4: Я задумывался же купить машину. Я себе даже подбирал, то есть я смотрел конкретно, хотел Аватар 12 взять себе. Но как только в июле вышло обновление по нормам безопасности, что вот нельзя на паркингах подземных, я что делать-то буду? Где я заряжать-то буду? Буду ходить с динамо-машиной вокруг него, что ли? На общественную зарядку ставить, которая у меня находится в 3 светофорах от работы? И ходить туда пешкодралом в зиму, ну, я не готов, честно, ребят. Но пока этой зарядки не будет прямо вот у меня здесь рядом, на улице в доступе, либо возле моего дома, либо, я не знаю, там не заведу коттедж со своей зарядкой, но для меня это пока бессмысленная тема. Если у кого есть такая инфраструктура своя, да, пожалуйста, я рад за вас. Но, к сожалению, это не у всех, и далеко не везде так работает. Плюс есть реалии, да, есть реалии определенные, связанные с температурой. Самая печаль, сильная жара, сильный холод, разогрев экспресс-зарядками и так далее, и так далее. То есть это все накладывает свои нюансы на эксплуатацию. Долговечность батареи теряется, емкость ее теряется. Соответственно, через там 3-5 лет пока история малопрогнозируемая, понимаешь? Угу. И здесь как бы вопрос, а за что тратить тогда большие деньги, да, уж, вот сейчас, поэтому такой интерес к тем же автомобилям типа УМА и же с ними, опять же, отечественного производства, потому что есть определенный интерес в небольшом бюджете. Хочется взять бюджетно, и чтобы вот как-то быстренько приспособиться. Но бюджетно не всегда есть хорошо, и вот я жду подводных камней. Пройдет полгодика, и тогда можно будет уже смело говорить о том, что да, это good или да, это не good. Вот.
1: Понятно.
4: Ну вот на этом, собственно, мы и подытожим сегодня. Если что, завтра в это же время жду вас в эфире, друзья. Звоните, не стесняйтесь. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Напоминаю, друзья, что повтор встречки мы можем услышать также 13.15, 19.15 каждое буднее утро. Ну и если что, на завтра ставьте напоминалку. Вот сейчас полетели звонки. Ну, молодцы, конечно, да. Главное вовремя. В 9.15 очевидно, что на завтра точно мы перенесем наш разговор, поэтому просто не забывайте об этом. В прямом эфире рубрика «Встречка» каждое буднее утро.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: Октябрьский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Пора бы рисовать. Ну, такая-то история у меня, значит, смешная шутка.
3: Снял с языка.
2: Да,
3: значит... В целом я бы пошутила так же бы смешно, как ты.
2: На одной волне, как говорится, на 101.5, друзья. У нас есть номер телефона 39-101.
3: Да, точно.
2: Поешь как осел. Из бременских музыкантов, естественно. Значит, почему-то. Значит, что у нас есть, друзья?
3: Если я осел, знаешь, кто ты?
2: Я понял, не надо, пожалуйста, только не вслух.
3: Трубадур. Даже не пес. Понял?
2: Хорошо. Значит, у нас есть, друзья, что? У нас есть подарок в конкурсе «Откуда звук?» от ИП «Набиуллин» Раиса Шамиловича, от магазина «Еврохенд», сертификат на 1000 рублей. Соответственно, прямо сейчас можно дозваниваться, чтобы отгадывать звук. Сегодня он такой довольно необычный с точки зрения, возможно, вашего приемника. Там, с учетом тех возможных искажений звука, вам будет нелегко, но мы вам подскажем, кто на связи. Привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Кто это?
4: Саша.
2: Саша, ты где находишься?
4: Дома.
2: Слушаешь нас с помощью радиоприемника?
4: Да, откопала старый радиоприемник ради этого.
3: А там старый радиоведущий, как раз
2: прикольно,
3: все сошло.
2: Ты нас откопала, получается, как в фильме, как в клипе.
3: Мумия.
2: Да, триллер Майкл Джексон. Мы сейчас поставим звук, соответственно, этот звук надо услышать, расслышать внимательно. Он, давай так, немножечко связан с праздничным настроением. Это вот такая подсказка заранее, чтобы, может быть, было легче. Окей?
4: Угу.
2: Все. Александр у нас отгадывает с помощью старого, откопанного, пока еще в земле, частично радиоприемника, а мы ставим тот самый звук праздника. Как будто я сегодня с кровати вставал. Ладно.
3: Саш, что скажешь?
4: Ну, это как коробку, что ли, открывают.
2: Да.
3: Слушай, нет, ну это близко, но Олег тебе подсказал про праздничное вот что-то.
2: Часто бывает такое,
3: вот
2: что...
3: символ праздника.
2: Надо перечислять, какие бывают.
4: Салют.
2: Так, ну это не салют, да.
3: Подешевле. Если ты не тянешь салют.
2: Хлопушку убираем тоже, потому что она тоже вроде символ.
3: Ну, она тоже может, он тоже может громко бахнуть.
2: Он тоже может громко бахнуть.
3: Но не хлопушка и не салют.
2: Может как хлопушка и салют, да, использоваться в случае, если денег не так уж и много. Ну, на праздники что вот бывает?
3: У детей особенно.
4: Ну, подарки.
2: Так.
4: Торты, у детей. Свечи.
2: Так.
4: Этот, как он называется, такой бенгальский огонь.
2: Так, еще, ты все перечисляешь пока что, но...
3: Ну, вот не к стихии огня, а больше к стихии воздуха, если обратиться.
2: Вот ты как хорошо подсказала, я бы так не смог.
4: А воздушный шарик?
2: Ну, аллилуйя! Конечно же! Тот самый шарик мы взяли, короче,
3: когда
2: прям...
3: в руках его вот это пуцкаешь, вот надутый, он... Это оно, да.
2: Саш, ну, поздравляем с победой, она действительно праздничная, ну, наверное, все-таки как повод. Можно сегодня поздравить саму себя с помощью нашего любимого звука. Это название нашего утреннего шоу 3-4, которое надо громко, как будто бы, ну, праздник прокричать в эфире.
4: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Премьера СТС.
4: Отдаю вам мага на обучение.
5: Пап, ты чё? Какое обучение?
4: Походу, он один с тобой справиться может.
6: Это вам дорого выйдет.
4: Цена? Твоя жизнь.
6: А можно бонус какой-нибудь?
3: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
5: Он, походу, бессмертный.
6: А ты не думала к логопеду обратиться?
5: Зачем? Я вы не картавая.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
11: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, друзья, у нас тут есть серьезная новость. Все рыбаки мира наверняка сейчас в шоке от того, какой поступок совершил утек Сергей Петрович из Чукотки.
2: Так.
1: Вот, значит, вся история заключается вот в этих вот выходных. Уикенд он решил потратить на рыбалку.
2: Да.
1: Что вполне логично для чукотского жителя. В общем, из поселка Нешкан, он этот парнишка, точнее, мужик. Вот, значит, что? Он взял и поехал на рыбалку. Условно, уехал там где-то в четверг там, или в пятницу. Вот, значит, и на участке 49, избирательном участке 49 этого села, комиссия поняла, что единственный из поселка Нешкан, не проголосовавший...
2: Это он.
1: Это он. То есть 99% проголосовали.
2: Но если их там всего трое.
1: Ну, там, видимо, их немного живет. Но то есть единственный это Сергей Петрович, который, соответственно, что не проголосовал. А они бы хотели попасть в статистику 100% голосования. Ну, да. Видимо, такая комиссия, знаешь, там где директор школы, то говорит, ребята, надо. Вот, короче, ему что? На него вышли, значит, на связь с ним. Значит, видимо, позвонили. Ну и, соответственно, как только Петрович узнал, что от него зависит успех всего села, он бросил удочки и помчался на участок. То есть, по сути, с рыбалки сорвался, друзья. Иногда даже родная любимая жена не может вот так выдернуть человека с рыбалки.
2: Какой ответственный мужчина.
1: Нешкан, соответственно, это поселок, стал вторым населенным пунктом Чукотки, где проголосовали все избиратели.
2: Ну, и теперь что, медаль, там, трактор подарят на
1: да
2: село.
1: Да нет, теперь мы об этом просто говорим в рамках утреннего шоу 3-4. Вот
2: классно,
1: такая история.
2: Классно,
1: ну, как
2: конечно.
1: Бы, ну, что там? Что,
2: то есть,
1: как...
2: ни грамоты, да, ни вымпела, ни ручки.
1: Да, еще и рыбу потерял какую-нибудь, правильно? Мог же ведь поймать что-нибудь такое. А сколько времени потратил на вот эти вот перемещения в пространстве?
2: Окей, Олеж, напомни, пожалуйста.
1: Че?
2: Мне казалось, или ты рассказывал, как ты попал под лягушачий дождь?
1: Лягушачий дождь?
2: Да.
1: Нет, такого не было.
2: Под рыбий дождь?
1: Рыбий дождь. Не было такого.
2: Мужицкий дождь, может быть.
1: Мужицкий? Нет, я бы, конечно, другой дождь. Девчачий бы был бы

0: трейлеры ко всем этим фильмам.
1: В Индии семья вышла, ну, видимо, там, на веранду, на полянку, для того, чтобы традиционно попить чайку.
0: Нормальная история для любой индийской семьи.
1: Да, индийский чай индийский со слоном, чай. В конце концов. Да. Что там делать, если не
0: ногами пить? Завариваем все это дело, да.
1: Итак, так вот, на них с неба упала змея.
0: Упала змея.
1: Да. Сам владельцев дома, они отдыхали с семьей на веранде, неожиданно заметили в небе черного коршуна, он держал в когтях змею. Они такие, вам посылка! Аист приносит детей, коршуны да. приносят...
0: Змей.
1: Змей.
0: Да.
1: Птица рожала когти, сбросила
0: у
1: змею.
0: У меня так друг женился. Ладно.
1: Испугавшись, я тут же вызвала охотников на рептилий. Ghostbusters.
0: Snakebusters.
1: Да, они аккуратно выманили змею в коробку, перенесли в более безопасное место. Несмотря на падение с большой высоты, она выжила.
0: Прикольно.
1: Специалисты идентифицировали змею как неядовитую, а в результате инцидента никто, кроме, видимо, змеи, не пострадал.
0: Ну, она только, ну, испугалась, наверное, потому что... Ну, хотя шлепнуться с высоты тоже так себе история.
1: Птичьего полета, мягко говоря.
0: Да, значит, ну, не мягко, давай так говоря.
1: Вообще не мягко.
0: Да, короче, у нас есть четвертый час утреннего шоу. 3-4. Продолжим беседовать на разные темы, в том числе и на змеином языке под названием...
1: Барселтан.
0: Поговорим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер. Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, ребята, давайте будем начинать. Точнее, будем уже постепенно заканчивать, ибо четвертый час утреннего шоу 3-4 – это финальный отрезок нашего с вами общения. А что хотелось бы рассказать? Ну, как всегда, напомнить о том, что у нас есть классные рубрики, но прежде чем мы о них заговорим и расскажем вам, что ждет именно в этом часе, напомним, что на странице ВКонтакте «Волгоград FM» есть такая группа. А прямо на стене есть видеоролики. И, соответственно, там размещается тот самый видеообзор нашего проекта «Креативный драйв». На правах рекламы мы побывали в сити-боулинге и ПМ-великан Эдгар Сережаевич. Значит, что там было прикольного, Дин, вот для тебя лично?
3: Так, ну, во-первых, вот то самое открытие, которое мы с тобой совершили. Понятное дело, что мы знали, что там именно боулинг находится, достаточно большое количество дорожек, и есть даже несколько дорожек для, ну, так скажем, секретных интровертов. То есть есть закрытые дорожки и специально закрытая локация, где вы можете отделиться, так сказать, от внешнего мира и посидеть именно в своей компании. Это понятно. Это база. Это классная база. Да. Приходите обязательно, если вы такой азартный, если вы любите активный отдых, вообще добро пожаловать. Но оказывается, вообще со свежим невероятным ремонтом интерьером, там существует еще и пространство микс, это бильярд, ну и, соответственно, пространство для вечеринок, там даже есть танцпол, там есть специальное место для диджея, естественно, есть бар с вкуснейшими напитками и блюда из кафе, туда тоже можно заказывать. Поэтому все те, кто обожают немножечко сделать вид, что они разбираются в бильярде, сделать красивые фоточки с Ким, шарами, как делали мы, всем добро пожаловать.
2: Да, ну и, конечно, не забывать про то, что в сити-боулинге можно не просто, значит, там, пришел, поиграл, ушел, да? Там можно провести любые праздники, мероприятия. Вот лично я там проводил сразу два праздника. Во-первых, меня пригласили с моими детьми на день рождения, да, соответственно, тоже друга моих детей. Вот, и там же мы были вместе с, значит, школьниками и их родителями. Прямо в чате договорились о том, а не пойти бы нам и не провести тимбилдинг. Это действительно было интересно. Детвора там, правда, действительно соревновалась тем временем.
3: Да,
2: что делали родители?
3: Турниры по боулингу.
2: Да.
3: Еле.
2: Наслаждались
3: и делали ставки.
2: Да, соответственно, мы там реально кушали, общались за общим столом. Соответственно, тоже довольно интересная такая история по тимбилдингу. Ну, а что касается этого часа, ребятки, прогноз погоды в ближайшее время озвучим. Будет также наш любимый конкурс «Нейрокод» с интересной загадкой. Также будет рубрика «Живи с этим» с интересными фактами. Не менее интересные новости в рубрике «Сенсация». Короче, стартуем. Самое родное в мире. Это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
7: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
8: Указан первоначальный взнос на автомобиль К-40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
9: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
10: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Итак, еще раз о погоде давайте поговорим, друзья. Нам интересно, что ждет нас в ближайшее время. Сразу скажу, забегая наперед, такой спойлер, погода клевая.
2: В Волгограде ясная погода. На данный момент дует юго-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, пока плюс 20, но днем аж до плюс 25, ночью до плюс 16. Ночью там уже нарисовали нам две капельки, что, мол, после 9 до полуночи что-то на нас все-таки прокапает. Вот. Но, наверное, все уже будут дома, поэтому что нам не страшен серый волк. Завтра, во вторник, также облачно с прояснениями, при этом плюс 25 днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Год с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
2: Час нормально. Да-да-да, говорю, вы правильно все поняли. Надо уже звонить. 39-105. Классный у нас конкурс. Называется «Нейроход». Загадка в виде песни, сделанная с помощью искусственного интеллекта. Мы готовы предложить вашему интеллекту побороться с нашей ИИшкой. ИИшкой, да? Это если я вдруг букву «Р» не смогу выговаривать, тогда к дочке буду обращаться. ИИшка, иди ко мне. Угу. Да.
3: ИИшка, пожарьте ИИшку.
2: Да. Значит, 10:20, друзья, сейчас у нас время московское, волгоградское, и мы готовы именно это время зафиксировать как время твоей победы в нашем конкурсе «Нейрокод». Напоминаю, номер телефона 39-105. Один напомнит, что мы разыгрываем прямо сейчас.
3: Итак, сейчас на кону сертификат на достаточно кругленькую, красивую сумму.
2: Прикольно.
3: Такую, настолько кругленькую, настолько красивую, что мы ее не можем произносить вслух.
2: Прикольно.
3: В связи с некими законами.
2: Да? Прикольно, да.
3: Так вот, мы вас с удовольствием приглашаем в стоматологию «Стомавит», потому что там можно этот сертификат, который мы разыгрываем, потратить на все виды стоматологических услуг.
2: Прикольно.
3: Вот, там же можно протезирование, там можно починить зуб, там можно полечить и терапевтический кабинет, ортопедический имеется, хирургический. Работают зуботехнические и рентгендиагностические кабинеты, поэтому даже литейная лаборатория.
2: Нифига себе.
3: Местами они даже металлурги, судя по всему.
2: В какой-то степени, да. Поэтому звоните прямо сейчас по номеру телефона 39-101-5. Поиграем с вами. Каким образом мы вам ставим эту песню-загадку? Вы отгадываете, что там такого классного, соответственно, загадано. Итак, внимание, на связи с нами кто? Привет.
3: Доброе утро.
2: Да-да, кто это?
4: Роман.
2: Роман. Ром, как настроение?
4: Отлично.
2: Ты там что, едешь куда-то, стоишь где-то?
4: Да еду. Решил просто набрать по телефону и попал сразу к вам.
2: Да, это нормально. На самом деле, круто ты попал, хотел сказать, на ТВ, но нет, ты попал на радио. Вот, мы тебе сейчас поставим загадку, просто нужно отгадать. Там текст загадки, он, знаешь, больше такой, вот как обычная детская загадка из книжки, там, условно, за 5-й класс. Пойдет?
4: Давайте попробуем.
2: Давайте попробуем. Все, одобрил. Погнали.
3: Погнали.

0: по-моему, все.
1: Очевидненько.
0: Очевидненько. Что же скажет
1: Ром? Ром,
2: конечно.
1: Кто-то? Ну, конечно. Ну,
0: да.
1: Конечно, Ром,
0: да.
1: Молодец.
0: Конечно же. А ведь были сомнения, да, что сейчас дозвонишься, а потом еще надо отгадывать, сейчас не отгадаешь. Потом все друзья скажут, ну, ты даешь вообще. Засмеют потом, потом на работе, дома. Вот, здороваться перестанут соседи. Скажут, да, да.
2: Больше было сделано, чтобы мою супругу рядом, которая едет грустно, развеселить.
0: Вот, нормально. Как супругу зовут?
2: Олеся.
0: Вот, пожалуйста, Олеся, Олеся. Теперь можешь что? Взять твой подарок, который ты наверняка для нее выиграл, и пойти в стоматологию. Может быть, там что-нибудь надо подчинить, может быть, что-нибудь надо спрофилактировать хотя бы. Почему бы и нет? Мне кажется, очень хороший подарок.
1: Ну что, давай отмечать победу. Спасибо, раз уж вы, раз уж я так понимаю, вас может быть несколько человек рядом, да, в одном помещении. Давайте все вместе отметим победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4.
2: 3-4!
0: Принято!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: ОАО РЖД предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-8730.
4: Эх, сейчас бы в отпуск.
5: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 30 сентября.
1: 43-55-13.
6: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
1: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
9: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56-86-86.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
2: Прямо сейчас рубрика «Живи с этим», с интересными фактами, друзья. Будем изучать этот мир вот под микроскопом, по сути. Дин, что откопала?
3: Мы знаем наверняка, что достаточно универсальным подарком является подарочный сертификат, правильно?
2: Да.
3: Соответственно, или подарочная карта, как бы это ни называли, принцип один и тот же. Так вот, не всегда доходят руки, забывается, особенно если вдруг там пишутся сроки действия, хотя это и незаконно, но тем не менее можно забыть об этом и, в общем-то, не пользоваться картой. Так вот, в 2022 году Starbucks сообщила о доходе в 212 миллионов долларов от неиспользованных подарочных карт.
2: Ё-моё.
3: То есть бабки занесли, кофе не попили.
2: Это что ж получается? Они признались в том, что люди сами виноваты?
3: Просто им принесли халявные деньги.
2: Халявные деньги. Слушай, прикольно. Получается, что...
3: А сейчас же еще можно дарить электронные подарочные карты, сертификаты. То есть даже на пластик или распечатку не надо тратиться.
2: Да, сразу признаюсь, Дин, что в моей жизни были сертификаты, которые я не потратил. Потому что прошел срок давности.
3: Так вот, срок давности – это юридически незаконно.
2: Серьезно?
3: Да.
2: То есть я могу поспорить?
3: Ты можешь прийти и сказать: здрасте, мне купили, вот, мне подарили. Они скажут: вы видели там срок действия?
2: Так.
3: Ты их сразу, можно погуглить, там есть конкретная наверняка статья, пункт. И ты говоришь: вам денежку дали, услуга не оказана.
2: Угу.
3: Здравствуйте.
2: Слушайте, ребят,
3: вечер.
2: Если честно, давно уже хотел предложить Дине Косичкину открыть свое юридическое агентство «Дина Умалатовна Плюс». Значит, короче.
3: И партнеры, обычно.
2: Какие тебе партнеры, ты сама справишься, если тебе никто не нужен. В начале 80-х годов сеть ресторанов быстрого питания, по сути, они конкурировали с Макдаком. Вот, они там у себя на Западе запустили масштабную рекламную кампанию своего гамбургера. В отличие от похожего сэндвича в 1/4 фунта, 1/4 фунта, их, соответственно, гамбургер A&W, это компания, весил 1/3 фунта. 1/3.
3: То есть потяжелее был, правильно?
2: И стоил чуть дешевле. А покупатели говорили, что он еще и вкуснее. Но несмотря на все это, компания провалилась. Почему? Потому что математику надо, учить, понятно? Провела исследование сама компания, не могла понять, почему, причину.
3: А, народ не знает, что такое 1/4.
2: Многие клиенты не понимали истинного значения дробных чисел. Предложение казалось им невыгодным, так как 3 меньше 4. Прикинь? Вот такая вот история, друзья. Поэтому еще раз.
3: А нельзя было просто написать: у нас больше, чем в Макдаке?
2: Как будто бы да, можно было написать. Но они просто сделали там, видимо, нельзя, может быть, по закону о рекламе. Они сделали 1/3.
3: У нас больше, чем вот этого клоуна.
2: Прикольно. Вот, и вообще мы посерьезке работаем, ребята, а не вот с этими вот хихоньки да хахоньки. Короче, живите с этим, друзья, и учите математику. Однажды она вам точно пригодится.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама. Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Протезирование под ключ в стоматологии команда мечты. Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Так, ребят, вы там не думайте, что мы бездельники. Мы сейчас поедем тусить, у нас есть серьезное мероприятие. Мы снова в рамках креативного драйвера будем снимать очередной видеообзор с места событий. Какие это места и где мы будем, все узнаете в наших соцсетях. Ни в коем случае не пропускайте. Ну и, конечно, не пропускайте сенсации, потому что курьезные новости случаются, но иногда они бывают и поучительными.
2: Вот слово «поучительный» очень подходит,
1: да,
2: к моей,
1: ладно,
2: сенсации.
1: И к моей тоже, прикинь.
2: Ты прям очень хорошо начал.
1: Давай на камень, ножницы, бумага. Чья будет первая? Камень, ножницы, бумага. Ты победил. Давай первая.
2: Да. Сингапур.
1: Сингапур.
2: Я надеюсь, что сейчас не ту же новость расскажу.
1: Нет, другая. У меня из России.
2: Значит, в Сингапуре решили платить людям за чтение книг.
1: Класс.
2: Задача простая. Заставить человека хотя бы недолго отложить телефон.
1: Заставить. Здесь ключевое слово.
2: Ну, я хочу, чтобы меня так заставляли.
1: Прикольно, давай.
2: За такую... Не потому, что мне там нащелкают, да, по затылку, а вот так. И перестать, соответственно, бесконечно листать соцсети. Для начала достаточно читать всего 15 минут в день.
1: 15 минут в день.
2: Да. Значит, каждые 12,5 часов накопленного времени чтения дают 1 сингапурский доллар. Это около 80 центов США. Подожди, может, 12,5? Странная формулировка, конечно.
1: Ага, так.
2: Подожди. Ну, как будто да.
1: Ну, речь идет, наверное, про аудиокниги, да? Потому что как контролировать?
2: Копишь, да. Деньги здесь скорее маленький бонус. Главное — приучить человека каждый день открывать книгу вместо соцсетей. То есть...
1: Прикольно.
2: Они хотят за небольшие деньги, но как-то чуть замотивировать, а потом человек втянется. Видимо, он так рассчитывает.
1: Прикольно.
2: Для Сингапура, кстати, этот подход не новый. Раньше жителям уже давали скидки и призы за прогулки и выполнение нормы шагов.
1: Нормально.
2: Теперь тот же принцип решили применить к чтению. Государство надеется, что небольшая награда поможет сделать 15 минут с книгой ежедневной привычкой.
1: Слушай, жесть, если бы я знал, что я буду жить в мире, где австралийские, например, полицейские доплачивают за то, что ты трезвый. Да, помнишь, там была история, связанная с компанией, которые решили устроить, значит, мотивируя людей не выпивать за рулем, блин. Хотя, казалось бы, как можно еще по-другому? Просто не пей, да и все, тебя заштрафуют же. Вот, значит, прикольно. Такие идеи нам нравятся. Когда не кнутом, а пряником. Да? Краснодар. Жительница этого города засудила фотографа за лишние килограммы на фотках. Это что происходит, ребята? А? Все фотографы Волгограда, слушайте внимательно, есть прецедент.
2: Ну-ка.
1: Короче, история началась в декабре 23-го года.
2: Ага.
1: И тянулась вот до 26-го. Женщина обратилась к фотографу, чтобы устроить фотосессию. Ага. Нормальная, обычная практика.
2: Запрос, так?
1: Договор не заключили, но услуги были оплачены, 13 тысяч рублей. Есть доказательства. Значит, дополнительно клиентка потратилась еще на аренду студии. Это была отдельная стоимость. Значит, краснодарские цены, что ты понимал, 23-й год. Значит, дальше, услуги стилистов, визажистов, ну, отдав за это более 25 тысяч рублей.
2: Так.
1: То есть, в целом, фотосессия вышла недешево.
2: В копеечку.
1: Относительно.
2: В тысячелочку.
1: Да, однако результат женщину разочаровал. Фотки, которые ей прислал, соответственно, фотограф, показались ей немножко иными. И в жизни она...
2: То есть, типа, в жизни я другая.
1: В жизни я другая.
2: Ты мне прифотошопила бока и щеки, да?
1: Да, в лишнем весе она обвинила позы, свет, ракурс, ну и, соответственно, что неумелые руки, торчащие не оттуда, у фотографа, правильно же?
2: Так, на чью сторону встал суд?
1: Уверенная в своей правоте, она реально пошла в суд. Казалось бы, мне кажется, что любого сейчас человек спросить, да, Оксан, ну ты серьезно, что ли?
2: Вот, как, судья какой... посмотрела на свой пропуск, в котором тоже была уродская фотография. Да, и такая, понимаю, не осуждаю.

0: будет знать. Теперь он снова долго не...
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
8: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом одной из наших слушательниц по поводу того, что не нужно делать со сцеплением на механической коробке передач, чтобы продлить ему жизнь. Вообще, в целом, сцепление предельно простая и надежная конструкция, в которой ломаться практически нечему, но только на первый взгляд. Поскольку передача крутящего момента осуществляется благодаря фрикционам и силе трения, именно от состояния прижимного диска и его накладок зависит сама возможность автомобиля перемещаться в пространстве. Так вот, ресурс нехитрого механизма напрямую зависит от стиля вождения автовладельца и от его способности грамотно распоряжаться третьей педалью сцепления. Педаль сцепления нужно отпускать плавно, одновременно, достаточно быстро, чтобы диск не буксовал в частично нажатом положении. Этому учат еще в автошколах. Нельзя держать педаль в полунажатом состоянии или положении. Бывают даже опытные автомобилисты этим грешат. Нельзя буксовать сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, живет, как правило, в разы меньше, ну и надо учитывать, что там оно просто усилено. Нельзя выключать и не включать сцепление под нагрузкой. Не забывайте опускать ручник, прежде чем тронетесь. Нельзя буксировать автомобили и тяжелые прицепы, которые не положены по весу вашего транспортного средства. И нельзя переключаться с перегазовками на обычной легковушке. Это простые советы, которые должен знать каждый, особенно в зимний период, когда еще на дворе появляются сугробы и во дворе не все почищено. Так что следуйте им, и тогда машина будет ездить долго и исправно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: интересный этап после такого разрыва от Карлиты и Софи Такер. Это когда ты добрался до дома, дошел до кухни, ну и завис перед открытым холодильником. Стоишь такой в темноте, и этот холодный свет подсвечивает твои счастливые глаза, а ты пьешь минералку прямо из горла, ну и пытаешься восстановить хронологию событий. Где что, чья-то куртка, непонятно. Вопросы, на которые мы, возможно, ответим чуть позже, а пока поддадим газку, друзья мои, эфиру Волгоград FM Two Colors. Впереди Примадонна, а чуть ранее Набу и Мания Slow Down. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Премьера СТС.
5: Отдаю вам Макара на обучение.
6: Пап, ты чё, какое обучение?
5: Походу, он один с тобой справиться может.
7: Это вам дорого выйдет.
5: Цена твоя жизнь.
7: А можно бонус какой-нибудь?
4: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
8: Он, походу, бессмертный.
7: А ты не думала к логопеду обратиться?
8: Зачем? Я же не картавая.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
11: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Тинашес, я No Brook Boys, и сразу хочется вести какой-то роскошный образ жизни, да? Ходить там по ресторанам, заказывать такси только категории бизнес, ну и красиво разбрасывать купюры вот так вот на видео по комнате. А потом смотришь на баланс карты после какой-нибудь там очередной доставки еды и понимаешь, так, ладно, пока живем вот посредством, но вайп успешного человека все-таки сохраняем. Настраиваемся на позитив, друзья мои. Музыкальный поток продолжается. Джастин Тимберлейк и Крис Стаплтон, Say Something. Продолжение часа. Также Терри Свимс. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
6: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время.
2: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Центр адаптивных технологий объединенной двигательно-строительной компании «Ростех» изготовил для заказчика партию дульных тормозов-компенсаторов для стеклового оружия методом селективного лазерного сплавления из отечественного титанового порошка. Об этом сообщили в «Ростехе». Конструкция устройства была разработана компанией-заказчиком специально под адаптивное производство. В «Ростехе» отметили, что использование подобной технологии позволило сократить сроки изготовления изделия сложной внутренней геометрии и снизить его себестоимость по сравнению с традиционными методами производства, пишет ТАСС. Приветствие президента России Владимира Путина на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана зачитал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства назвал УАНА одной из наиболее авторитетных в мире структур, объединяющей 41 агентство из 33 государств с 1961 года по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Президент выразил надежду, что встреча продолжит традиции обмена опытом и консолидации медиасообщества. Из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная Ельмут» в Ростовской области, повлекшего повреждения путей и контактной сети, корректировки в расписании движения сохраняются 21 сентября. Как сообщили в ФПК, ряд поездов проследуют измененными маршрутами. Составы из Челябинска, Казани, Красноярска направятся через Волгоград, Морозовскую, Лихой и Батайск с выходом на Тихорецкую. Поезда из Сириуса, Адлера и Новороссийска в обратном направлении через Тихорецкую с выходом на Волгоград. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы. С 26 сентября по 4 октября в природном парке Щербаковский пройдут традиционные дни наблюдения птиц, к которым приглашаются все желающие, от опытных орнитологов до новичков. Собранные волонтерами данные с помощью биноклей и мобильных приложений помогут ученым отслеживать миграцию, численность популяции и состояние экосистем парка. Для участия необходимо выбрать любой день из указанного периода, зафиксировать вид, количество особей, дату и время и место встречи, после чего отправить заполненную ведомость на почту Чербак_парк@mail.ru до 5 октября включительно, чтобы получить именной сертификат после 15 октября. В Ботаническом саду прошла первая открытая лекция волгоградского искусствоведа Ивана Говорухина «Сады Серебряного века. Когда фантазии становятся реальностью». Среди живых растений гости изучали символику эпохи и работы русских

0: и европейских мастеров, разбираясь в том, как сад превращается в художественный мир. Мероприятие стало началом цикла современных проектов музея имени Машкова и ботанического сада. Организаторы планируют продолжить открытие лекции на стыке искусства и природы для отдыха вдали от городской суеты. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: слушаешь Portugal The Man под бит от Marshmello и понимаешь, вот оно, то самое ощущение, когда Deadline был еще вчера, там все горело синим пламенем, но ты каким-то чудесным магическим образом сдал проект за пару минут до полуночи. Восстал из пепла, так сказать. Вытер пот со лба и пошел пить чай с плюшками. Вот, в принципе, и все. А если вам прямо сейчас тоже нужно какое-то маленькое рабочее чудо, ну вот ловите этот вайб, а мы на волнах Волгоград FM поддадим еще больше каску и больше музыки. Летим в новый музыкальный час. Келлен Харрис и Реган Боллмен. Giant, отличная композиция. Чуть ранее Баста и Майя Мишель. Новиночка «Если я буду танцевать». А на закуску Фрэнк Монтана и Макси Би. «Ever since you left me».
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде малооблачно, вечером ожидается слабый дождь. Ветер восточный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: После такого трека от Cap Sport сразу вспоминаются вот эти вот мучительные тихие вечера, когда ты каждые 3 секунды гипнотизируешь экран своего телефона, разблокировал, посмотрел, заблокировал, ждешь вот то самое единственное уведомление, а приходят только там всякие сообщения от банка и всяческий инородный спам, назовем это так. Ну ничего, главное, правильный настрой и хорошая музыка в колонках. Only You на Волгоград FM. Держим ритм, друзья. Впереди Оливия Дин с новиночкой Man I Need, а также Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 2385.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
13: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ Европа Сити Болл и ТРК Мармелад. Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56-86-86.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Это Trap Mafia House и трек Mafia Style. Искусствоведы будущего, без сомнения, охарактеризуют этот музыкальный период как эпоху непрерывного флекса и агрессивного саббаса. А, кстати, прошу обратить внимание, как филигранно совмещают, авторы, я имею в виду, совмещают криминальный романтизм с современным цифровым минимализмом. Проще говоря, качает так, что даже у портретов классиков на стене начинает дергаться прическа. Что ж, диссертацию по трэпу защитили. Можно переходить к следующему экспонату. Терри Свимс на очереди Bad Dreams, а также Влад Феррес и Деннис Фёрст. Sweet Summer Nights. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Протезирование под ключ в стоматологии команда мечты. Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
7: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 13 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили главе Роспотребнадзора Анне Поповой запретить заранее проставленные галочки при онлайн-покупках. Согласие на дополнительные услуги, рассылки и подписки должны даваться пользователям отдельно в пустых полях, а отказ от них не препятствует покупке основного товара. Тот же принцип предложено распространить на установку ПО и включение дополнительных функций. По данным Центральной избирковой комиссии Российской Федерации, после обработки 82% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,76%. На Государственную Думу также проходят КПРФ 13%, ЛДПР 8% и «Новые люди». Партия «Справедливая Россия» не преодолевает 5-процентный барьер, набрав всего 4,99%. Окончательные итоги планируют подвести не раньше 25 сентября, чтобы у комиссии было время рассмотреть все поступившие жалобы. 27 сентября текущего года в станице Филоновской состоится фестиваль «Традиционные ценности донских казаков», который начнется в 8 утра с божественной литургии в храме Святой Троицы, продолжится крестным ходом к реке Бузулук и чином благословения воинских оружий. В рамках соревнований участники продемонстрируют мастерство в фехтовании на шашках и пиках, рубке, стрельбе из лука, борьбе на поясах, кулачном бое, а также командных играх. Параллельно для зрителей будет работать ярмарка ремесел, детская площадка с традиционными забавами, лекции по культуре. А с 15 до 17 часов пройдут выступления творческих коллективов Волгоградской области и других регионов России, завершающиеся награждением победителей. В первом полугодии текущего года около 300 соцработников Волгоградской области и города Волжского прошли очно-заочное повышение квалификации в комплексном центре социального обслуживания в Волгоградах в рамках национального проекта «Семья». Они освоили программы «Помощник по уходу» и «Социальный работник», включая кинестетические методы помощи. В регионе также модернизируются учреждения соцзащиты, внедряются современные технологии, действуют программы «Персональный помощник», «Школы родственного ухода» и «Отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов». На нижней террасе центральной набережной Волгограда появится 400 бесплатных парковочных мест в рамках благоустройства от бронекартера БК-13 до моста через Волгу. Свыше 300 мест вдоль причальных стенок уже готовы. Уложен новый асфальт, нанесена разметка и установлены знаки. Еще 96 мест создадут на втором этапе вдоль нулевой продольной магистрали. Заезд осуществляется с ракадной дороги со стороны речного порта. В мэрии просят не оставлять машины на спуске, чтобы не мешать движению. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Бывают дни, когда отчаянно не хватает нейтрализатора из людей в черном. Ну, помните, да, такой? Вот та самая вспышка, чтобы раз, ты больше не помнишь, как отправил сообщение не в тот чат. Продюсер Уорринер замиксовал классический фортепианный хаус с вокалом Лорин. Кстати, прошу не путать с другой певицей Лорин, это две разные певицы. И получился вполне себе такой рабочий аналог. Рецепт простой. Делаешь громче, киваешь головой, и все мелкие жизненные факапы моментально отходят на второй план. Ну, а на первый план врывается Волгоград FM, и музыка отличная. Дивак, продолжение часа Slow Down. Чуть ранее Богдан Медведи, Broken Heart. Раньше всех начнет Джоэл Кори с треком Whisper. А также, друзья мои, повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Все по традиции.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама неофита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Конкурсный ракот!
10: Загадки через призму искусственного интеллекта.
9: Дозвонись и разгадай!
11: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
13: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде малооблачно, вечером ожидается слабый дождь. Ветер восточный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +25, ночью

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: На Волгоград FM.
3: Какие новинки там, Сань, есть шокирующие что-то, знаешь, такое, ну, типа, вот, как всегда хочется...
4: Шокирующие?
3: Ну, что-то ждет нас вот такое, вот, типа, вау, вот такой автомобиль какой-нибудь.
4: Вот такое вау нас ждет. Ну, короче, смотри, сейчас последнее время шороху понаделали электрические гибридные версии. Ну, например, там, ларгусы, да?
3: Неожиданно.
4: Ты не... Ну, да, неожиданно, конечно. Например, такие автомобили, как УМО. Тоже как бы сейчас вот особенно среди работников транспортной компании наводят шороху, есть, ну, лично по мне, как бы прикольная модель, там, пятерка. Скажем так, сделано простовато, но я скажу следующее. Пока это один из самых таких достойных вариантов в ликвиде небольшом и с поддержкой государства. Ну, то есть, грубо говоря, да, то есть все, что касается там яндексовских приколюх уже внутри, что касается господдержки, это все снаружи. В общем, единственное, чего лично для меня не хватает, это инфраструктуры. Ну, то есть, надолго ли, как говорится, вот это все, сколько еще будет развиваться, да, и мне кажется, что если, вот, допустим, это рассматривать для транспортных компаний, там, такси тех же самых и так далее, либо для каршеринга, это прикольно. То есть, это просто такая тема, которая больше связана с инфраструктурой зарядки. То есть, если у вас в таксомоторке, либо в таксопарке будет стоять зарядное устройство, и эти машины будут, ну, в среднем катать то, что обещано, то тогда, да, это действительно очень неплохо по цене того, что они сейчас предлагают. Но если мы будем брать обычного человека, ну, как бы чересчур получается. То есть в пределах 3 миллиона рублей покупать электромобиль, не имея доступа к простой зарядке дома, не имея доступа на паркинге зарядки, а только заряжаясь у себя в коттедже, либо где-то на работе, либо на общественных зарядках, пока в некоторых городах типа моего не уедешь. Поэтому, да, тема не везде популярная будет, особенно она будет популярна для южных регионов, потому что, опять же, там климатические условия позволяют. Я тут недавно еще покатался на прикольных автомобилях, которые являются ответвлениями от автомобилей Чинган и являются уже локализованным продуктом. Это автомобили Дипал. Ну, скажу так, сначала было ощущение очень спорное, но потом, в принципе, зацепился головой и понял, что если нужен вот такого класса, там, например, городской кроссовер, либо кроссовер покрупнее, с блоковками, там, полным приводом и так далее, гибридный, то, на мой взгляд, это тоже одна из перспективных тем. Минус только один в этом во всем вижу. Мне кажется, что пока к появлению вот такого суперсовременного, сложного технически транспорта не очень готовы сервисные зоны по всей стране. Ну, то есть, если я купил, я сразу задаю вопрос, блин, а как я это буду ремонтировать, если что-то полетит, если какая-то гарантия возникнет, если еще что-то. Меня заверяют, что все окей, но я понимаю, что с суперсложными машинами, даже бензиновыми, далеко не все, в том числе и дилеры, справляются. Вот очень надеюсь, что уровень подтянется, и даже вот с этим современным транспортом мы спокойно будем говорить на «ты».
3: Да,
4: заметь, как резко у нас вот эта полярность разговоров сменилась, да, то есть мы сначала говорили о том, что вот, там, китайцы, не китайцы, а сейчас гибриды, электрички улетают любого производства вообще.
3: Ну, все очевидно, сразу понятно. И да, и с инфраструктурой, Саня, я понимаю, может быть такое, что это лобби нефтяных компаний, тех, кто зарабатывает?
4: Нет.
3: Нет, это же можно было сделать.
4: Компании. У нас много чего не готово, у нас там вплоть до законодательной базы не готово, тут еще ограничения с июля вступили от пожарных, как бы вот в силу.
3: Понятно, да.
4: Я вот честно, я задумывался же купить машину, я себе даже подбирал, то есть я смотрел конкретно, хотел Аватар 12 взять себе, но как только в июле вышло обновление по нормам безопасности, что вот нельзя на подземных я что делать-то буду, где я заряжать-то буду, буду ходить с динамо-машиной вокруг него, что ли, на общественную зарядку ставить, которая у меня находится в 3 светофорах от работы, и ходить туда пешкодралом в зиму, ну, я не готов, честно, ребят. Но пока этой зарядки не будет прямо вот у меня здесь рядом, на улице в доступе, либо возле моего дома, либо, я не знаю, там не заведу коттедж со своей зарядкой, но для меня это пока бессмысленная тема. Если у кого есть такая инфраструктура своя, да, пожалуйста, я рад за вас. Но, к сожалению, это не у всех, и далеко не везде так работает. Плюс есть реалии, да, есть реалии определенные, связанные с температурой. Самая печаль, сильная жара, сильный холод, разогрев экспресс-зарядками и так далее, и так далее. То есть это все накладывает свои нюансы на эксплуатацию. Долговечность батареи теряется, емкость ее теряется. Соответственно, через там 3-5 лет пока история малопрогнозируемая, понимаешь? И здесь как бы вопрос, а за что тратить тогда большие деньги, да, уж, вот сейчас, поэтому такой интерес к тем же автомобилям типа УМА и же с ними, опять же, отечественного производства, потому что есть определенный интерес в небольшом бюджете. Хочется взять бюджетно, и чтобы вот как-то быстренько приспособиться. Но бюджетно не всегда есть хорошо, и вот я жду подводных камней. Пройдет полгодика, и тогда можно будет уже смело говорить о том, что да, это good или да, это не good. Вот.
3: Понятно, понятно.
4: Ну вот на этом, собственно, мы и подытожим сегодня. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: so don't call me up.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Закон подлости работает безупречно. Ты можешь 3 года выглядеть как фотомодель, и тебя никто из бывших не встретит. Но стоит выйти в растянутых штанах и синяками под глазами в магазин, и тут же все, навстречу идет вся твоя прошлая жизнь. Бенсон Бун решил посвятить этому целый отдельный гимн. История классическая. Сидишь в кафе, ждешь свою новую любовь, и тут за столик подсаживается привет из прошлого. Ситуация на миллион, согласен. А все, что ты можешь выдать, это такое: вежливо извини, но я тут вообще-то не ради тебя. Sorry, I'm here for someone else. В середине часа. Ну а в продолжении Ивы Дэвид Гетта, Supernova Love, а также Тейт Макрей. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Реклама. Испытай свою удачу!

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: если ваша личная батарейка почему-то включается ровно в тот момент, когда нормальные люди уже видят третий сон, у меня для вас идеальный аккомпанемент, друзья мои. Кевин Паркер, его фирменная гипнотическая психоделика с дерзким вокалом Дженни. Получился такой трек-инструкция, как красиво игнорировать здравый смысл, прятаться от солнечного света и чувствовать себя хозяином этой ночи. Дракула под занавес часа. Ну а мы летим в самый финал, где нас уже ожидает Доминик Файк с композицией «Baby Doll», также Сабрина Карпентер «Taste».
1: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
3: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
11: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
12: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
11: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: 5. Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. Центральный банк России предложил обязать банки учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по неуплате ЖКУ, услугам связи и алиментам в том числе, если по ним уже начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен включить в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, а также проработает учет рассрочек от застройщиков, пишет ТАСС. На первенстве мира по спортивной акробатике в итальянском Пизаро воспитанники Волгоградского центра завоевали 6 медалей. Несмотря на запрет флага и прибытие команды в день старта из-за поздней выдачи виз, главным достижением стала победа мужской четверки Глеба Тютюнова, Ивана Захарова, Александра Бакутина и Михаила Самоходкина над соперниками из Израиля и Беларуси. Александр Голев и Степан Локтионов взяли бронзу в паре, уступив Израилю и Португалии. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату Европы и отбору на всемирные игры, пишет «Высота 102». В Ботаническом саду прошла первая открытая лекция волгоградского искусствоведа Ивана Говорухина «Сады Серебряного века, когда фантазии становятся реальностью». Среди живых растений гости изучали символику эпохи и работы русских и европейских мастеров, разбираясь в том, как сад превращается в художественный мир. Мероприятие стало началом цикла современных проектов музея имени Машкова и Ботанического сада. Организаторы планируют продолжить открытие лекции на стыке искусства и природы для отдыха вдали от городской суеты. Волгоградская область завершилась летняя оздоровительная кампания. В 650 лагерях отдохнули более 90 тысяч детей. Роспотребнадзор обеспечил безопасность сезона, допустив к работе только лагеря с санитарно-эпидемиологическими заключениями после проверок воды и территории. Специалисты провели свыше 200 профилактических визитов, более 2000 исследований проб среды, продовольствия и климата, а также выдали 3 разрешения на купание. По выявленным нарушениям санитарных правил выданы предписания об их устранении. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: пока вы тут вместе с Эйв устраивали этот сеанс под названием Meet Me in the Dark, у меня созрел важный медицинский факт. Глазу реально нужно минут 20, чтобы привыкнуть к темноте. Представляете? Вот полная адаптация, скажем так. А, то есть пока вы первые минуты сшибаете мизинцем углы, это не неуклюжесть, друзья мои, это официальный физиологический процесс. Зато в полной темноте никто не видит, как вы танцуете. То есть плюсики тоже имеются. Надеюсь, ни один мизинец в процессе этого трека не пострадал. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Понедельник, начало новой рабочей недели. С чем я вас и поздравляю. 21 сентября. Ну а впереди Питбуль. I Know You Want Me. Классный трек из прошлого. Чуть ранее Fastboy Music Sounds. И раньше всех на сцене появится The Second Voice. Let Me Be.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Протезирование под ключ в стоматологии команда мечты. Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
5: 43-55-13.
6: Премьера СТС.
7: Отдаю вам Макара на обучение.
8: Пап, ты чё? Какое обучение?
7: Походу, он один с тобой справиться может.
9: Это вам дорого выйдет.
7: Цена? Твоя жизнь.
9: А можно бонус какой-нибудь?
6: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
8: Он, походу, бессмертный.
9: А ты не думала к логопеду обратиться?
8: Зачем? Я же не картавая.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
11: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
10: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде малооблачно, вечером ожидается слабый дождь. Ветер восточный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом одной из наших слушательниц по поводу того, что не нужно делать со сцеплением на механической коробке передач, чтобы продлить ему жизнь. Вообще, в целом, сцепление предельно простая и надежная конструкция, в которой ломаться практически нечему, но только на первый взгляд. Поскольку передача крутящего момента осуществляется благодаря фрикционам и силе трения, именно от состояния прижимного диска и его накладок зависит сама возможность автомобиля перемещаться в пространстве. Так вот, ресурс нехитрого механизма напрямую зависит от стиля вождения автовладельца и от его способности грамотно распоряжаться третьей педалью сцепления. Педаль сцепления нужно отпускать плавно, одновременно, достаточно быстро, чтобы диск не буксовал в частично нажатом положении. Этому учат еще в автошколах. Нельзя держать педаль в полунажатом состоянии или положении. Бывают даже опытные автомобилисты этим грешат. Нельзя буксовать сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, живет, как правило, в разы меньше, ну и надо учитывать, что там оно просто усилено. Нельзя выключать и не включать сцепление под нагрузкой. Не забывайте опускать ручник, прежде чем тронетесь. Нельзя буксировать автомобили и тяжелые прицепы, которые не положены по весу вашего транспортного средства. И нельзя переключаться с перегазовками на обычной легковушке. Это простые советы, которые должен знать каждый, особенно в зимний период, когда еще на дворе появляются сугробы и во дворе не все почищено. Так что следуйте им, и тогда машина будет ездить долго и исправно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
4: Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
4: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Психологи часто говорят, что нужно искать людей, у которых горят глаза. Ну, фигурально выражаясь. Честно говоря, если в полной темноте у человека реально что-то светится, я на всякий случай отошел подальше, ну, мало ли, да, или же проверил дозиметр. Но если вот без шуток, Том Грегори и его Glow in the Dark, это как раз-таки вот тот случай, когда внутренний свет работает без каких-либо странных побочных эффектов. Ну что, тьму разогнали, теперь можно двигать далее, всем вместе. Айо как раз таки с этой темой появится. Композиция «Мы», а также Терри Свимс, «Мистер Ноу Ит Ол» чуть ранее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-8730.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Я тут недавно вычитал в сети, что если съесть семечку от арбуза, она реально может прорасти внутри. И ведь на секунду засомневался. Мне кажется, вы сейчас тоже, потому что этими словами я, наверное, посеял семечку уже в вас. Но смотрите, мы живем в мире, где на любую дичь хочется переспросить. Севрэупа? Ну, дескать, это правда или нет? Вот француз Алан со своим треком как раз про это ощущение. Вроде бы и песня кайфовая, да? А, вроде и верить никому нельзя. Мне можно, друзья мои. Я никогда не вру. Но, по крайней мере, того, что касается музыки на волнах Волгоград FM. Нептуник и после паузы. What if?
1: Реклама. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

детстве мы все верили, что у нас есть какая-то секретная суперсила. Просто вот она пока, ну, не активировалась, да, не проснулась. Потом ты взрослеешь, и твоя главная суперсила – это поймать скидку в магазине. Или же не заснуть на важном созвоне. Но парням из группы One Republic с треком Invincible как-то вот удается ненадолго вернуть это ощущение бессмертия. Надеюсь, вы тоже только что подзарядили свои батарейки на максимум. Сверхспособности пока что не выключаем, двигаемся далее, потому что послушаем композицию про магнетизм, она же магнит.

0: «Этика» от группы «Айлит», а еще «Богдан Медведи», «Count on me». Новиночка крутая, обязательно зацени.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
5: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62.

0: что любишь.
1: 101.5.

Вообще, фраза «дай-дай» — это первое, что усваивает любой ребенок, и последнее, что слышит человек, у которого в руках оказались последние деньги. Но у Шакиры и Burna Boy это звучит не как бытовая попрошайка, а как такая готовая инструкция к танцам. Скрестить колумбийский темперамент и нигерийский афробит — идея, конечно, дикая, но сработала на все 100. А если вы только что под этот ритм тоже выпросили у жизни немного отличного настроения, забирайте, друзья мои, заслужили. Правда, вот Риане повезло чуть меньше. Ей для того, чтобы получить вот это отличное и даже суперкрутое настроение, пришлось поиграть в русскую рулетку. Russian Roulette прямо сейчас понеслась.

0: Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
1: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. После обработки большинства протоколов «Единая Россия» получила 57,8% голосов. У КПРФ 13,8%, у ЛДПР 9%, «Новые люди» набирают 8% голосов избирателей. «Справедливая Россия» – около 5%. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 59,32%, пишет РБК. Между тем, в Волгоградской области обработано 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. По федеральному избирательному округу «Единая Россия» набрала 62,65% голосов. Следует из данных облсберкома, опубликованных на канале в Максе. На втором месте КПРФ с результатом 13% голосов. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с цифрой 9,2%. На четвертом месте «Справедливая Россия» 6,9% голосов. На пятом месте «Новые люди» 4,88%. Отмечается, что явка избирателей в Волгоградской области составила 68,8%, пишут Горвести. В ЦПКО в Волгограде перед выходными начали прокладывать кабели для колеса обозрения и фонтанов. Пока идет работа над траншеями под коммуникации. Часть кабелей проложат методом, который позволит сохранить благоустройство и многолетние растения. Всего смонтируют более 1600 метров кабелей. Они обеспечат электричеством 120-метровое вантовое колесо. Также к сети подключат светомузыкальный фонтанный ансамбль, пишут городские вести. На этой неделе в широкий прокат выходит фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Страшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни. Службу на далекой планете, сражение с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, что это, видение или память. Режиссер Николай Рыбников признавался ранее, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером. Но это не копия, а переосмысление. Официальный курс доллара 84,20, евро 96,67.
3: Информационный конвейер.

0: слушали Сайдерленд, а теперь вас приветствую я здесь, в студии Виктория Сотникова, и мы врываемся в этот наш вечерний эфир, врываемся в новую, да, рабочую неделю. Да, первый день мы уже отработали, тот самый понедельник, все, он пройден, потому что часто это такая, вот понедельник и среда, это два дня, которые надо пережить, а дальше намного проще и намного легче. Ну и выходные с каждым днем все ближе, поэтому не знаю, как вы, вот у меня прям сегодня супер сонный день, но надеюсь, все равно, да, вот эта погода, которая, ну так, не торопится снова, да, холодать, чуть-чуть тепло вернулось, ну такое коварное, да, все равно какой-то прохладный ветерочек, кофточку где-то бы с собой надо и так далее, поэтому, конечно, все, отпускаем лето и все вот эти прелести, да, которые были, но для вас, возможно, впереди только, например, самое любимое время года. Но, кстати, впереди нас вот что-что ждет, так это классная музыка. Возможно, кстати, чьи-то любимые композиции. Будем слушать One See You Ника, дойти через пару минут, послушаем Оливию Дин с композицией Man I Need. Так что никуда не переключайтесь, а я скоро к вам вернусь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Условия оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
10: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трайден». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Конкурсный ракот!
13: Загадки через призму искусственного интеллекта.
12: Дозвонись и разгадай!
14: Миракот!
15: Каждый будний день!
16: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
17: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
18: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +25, ночью до +16.

0: Немножечко волшебства от Леди Гаги и ее композиция «Абракадабра» только что нас радовала. Правда, композиция прикольная, классная. Помню, как завирусился ее клип, этот танец, который все повторяли. И да, это было что-то такое интересное, действительно, и прикольное, цепляющее. Вот. Мне нравится, когда творчество действительно цепляет собой, да, заставляет задуматься, заставляет вспоминать. Когда оно заставляет просто почему-то о нем думать, когда что-то в голове заело. Вот в целом, и мне нравится, когда артист сам не просто нанял, да, каких-то танцоров и показал их в кадре, когда он сам туда включился по полной и отжигает, и отдается. И вообще, вот Леди Гага, то, как она подходит к своим шоу-концертам, да, как там столько всего самого разного интересного. Вот я очень люблю такие подходы. Это не значит, что другие подходы какие-то плохие. Нет, они хороши по-своему, но вот это просто такой подход заставляет точно восхищаться. Ну, а мы впереди будем сейчас слушать Южель, Френч Монтана, Лиса, и через пару минут послушаем, как Джейд споет песню «Чёрч». Поэтому оставайтесь на волне 101.5 FM.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
8: Эх, сейчас бы в отпуск.
9: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
10: 43-55-13.
11: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
12: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
13: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
14: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
15: Узнай, что мы проверили на этот раз.
14: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
16: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
17: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Боул» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56-86-86.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62

0: Фиба Дрим играла только что для нас, а пел ее Алекс Уоррен. И знаете, что мы с вами еще не сделали? Мы не пробежались по сегодняшним праздникам. Вот, например, я сегодня день мини-гольфа. Вот вы играли в него или нет? Вот если нет, то как будто бы все, надо поставить себе пунктик, попробовать в него поиграть. Потому что в жизни столько всего интересного, но надо попробовать, почему бы и нет. Дальше, есть день печенья с орехом пекан. Тоже, если вдруг вы пропустили мимо себя этот орех, но почему бы не попробовать? Дальше день поиска сказок. Всегда можно попробовать найти что-то новое. И есть еще Всемирный день благодарности. Но вот сказать спасибо точно, ну, не так уж и сложно. Поэтому, да, попробуйте. Возможно, вы сегодня уже что-то отпраздновали или еще отпразднуете. Ну, а посмотрим, кто нас ждет впереди. Будем с вами наслаждаться композициями от Imagine Dragons, от Teddy Swims. И через пару минут потанцуем вместе с Дуа Липой под ее песню Training Season. Так что, я уверена, вы будете только наслаждаться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Симпатичны. Близнецы, не спешите справиться со всеми накопившимися проблемами. В этот день едва ли удастся, но все же добиться можно многого. Раки, вам придется проявить изобретательность. Без нее препятствия, возникающие в этот день, не преодолеть. Львы, секрет успеха в умеренности. Этот принцип вам не очень-то по вкусу, но он и только он позволит вам сегодня получить желаемое. Деву, удастся довести до конца ранее начатые дела, причем результаты ваших трудов окажутся даже лучше, чем можно было предположить. Весы, день едва ли ознаменуются какими-то важными событиями и глобальными переменами. Но настроение у вас будет хорошим. Скорпионы, хотя день складывается непросто, ваши шансы на успех высоки. Ваша задача – не пытаться изменить сложившуюся ситуацию. Стрельцы, день обещает быть насыщенным, полным событий, большая часть которых, надо отметить, произойдет по вашей инициативе. Козероги, в этот день хорошо заниматься тем, что не требует спешки, медленно, вдумчиво и спокойно вы разбираетесь с делами, которые накопились. Водолеи, будьте настойчивы, сегодня это необходимо для успеха в профессиональной сфере и решения личных проблем. И рыбы, напряженный, сложный день, который вам удастся сделать почти приятным. Ваша интуиция очень остра. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: только что послушали Куга и Сандра Каваца и их композиции «Hold on me». И у меня есть киноновость. Я уверена, да, что большое количество людей вообще слышали, кто такой Гай Ричи. И достаточно большое количество людей, на самом деле, действительно любит его творчество. Им очень сильно нравится. И вот он выпустил трейлер новой черной комедии, которая называется «Жена и пес». И сюжет этого фильма расскажет о борьбе сестры и брата за наследство. Отца-аристократа и девушке помогает скромный конюх, который на деле оказывается опасным преступником. И премьера в России состоится в феврале 2027 года. В целом, да, не так долго остается ждать. И если вдруг вы действительно, да, вам интересно творчество, интересны такие фильмы, то обязательно, да, посмотрите трейлер, ну и поставьте себе, запланируйте, может быть, какое-то свидание, может быть, просто просмотр с друзьями, может быть, просмотр наедине, какое-то, да, время лично свое и так далее. Ну, а еще пока можно понаслаждаться, да, переделать все, что я сказала, только вместе с музыкой. Вот будем впереди изучать творчество Джоэла Кори, Шакиры и Бурна Бой, и через пару минут послушаем песню «Crystallized», которую споет Джон Саммит и Инесс.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8 937 637 81 87 30.
6: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
7: Я ее ведущий Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
6: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: «Разбой» и композиция «Music Sounds». Мы подходим с вами к концу этого часа. Все, заканчиваем наш понедельник, наш понедельничный эфир. И прощаемся с вами до завтра. Время пролетает молниеносно. Уже, кстати, многие люди, я знаю, начали задумываться о праздновании Нового года. Уже начали подыскивать варианты подарочков и так далее. Потому что, действительно, отчет уже пошел. Мы не успеем оглянуться, как время пронесется. Поэтому можно в целом уже не то чтобы грустить о том, что лето прошло, а начинать строить план на следующее лето. Потому что все равно мы не заметим, как оно наступит снова. Вот, но а так, на самом деле, все равно, какая бы там сейчас погода ни начиналась, какие бы холода ни наступали, надеюсь, что вы все равно будете находить чем наслаждаться и находить только хорошее и позитивное даже в самые-самые холодные деньки. Ну, а будем с вами также заряжаться от наших прекрасных музыкантов. Ждем впереди Адама Ламберта, Two Colors, и через пару минут послушаем Тейлор Свифт, как она будет петь песню The Fate of Ophelia. Ну, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила».

0: milkshakevlg.ru.
1: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
8: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией. А может, незабываемый корпоратив? И все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.

0: стоимости. С начала сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. В городе-спутнике Волгограда-Волжском с 22 по 24 сентября отключат горячее водоснабжение. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей, сообщили в администрации городского округа. Горячая вода пропадет в полдень вторника, снова появится к 5 вечера четверга, 24 сентября. Во время проведения испытаний возможно повреждение сетей и выход воды на поверхность, предупреждает ООО «Теплосети». В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия горожанам рекомендуют не приближаться к месту повреждения, пишет «Высота 102». В Волгоградском театре «Кукола» проверили запрет на фото и видеосъемку перед парадным входом в учреждение. Здание бывшего кинотеатра «Победа» на улице Краснознаменская, куда труппа переехала после масштабной реставрации, стало одной из любимых локаций для фото и видеосъемки на фоне белоснежных колонн у парадного входа в здание. Но, по мнению руководства театра, такие съемки должны предварительно согласовываться с администрацией, но плата взимается только если идет речь о съемках в коммерческих целях. Любая любительская бесплатна, пишет «Высота 102». Правительство Свердловской области продает подаренную Волгоградской облдумой статуэтку Родины Матери. Управделами Свердловского правительства и губернатора выставила на торги статуэтку, подаренную чиновникам в 2024 году представителями Волгоградской облдумы. Начальная цена уменьшенной копии монумента – 23 600 рублей. Победителем станет участник, который предложит наибольшую цену, пишет В1. Торги запланированы на 14 октября. В пресс-службе Свердловского губернатора не смогли уточнить, кому именно дарили статуэтку Родины Матери – губернатору или председателю правительства. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову в честь 90-летия со дня его рождения. В открытии монумента в Большом Сухаревском переулке приняли участие спикер Московской гурдумы Алексей Шапошников, вдова экс-мэра Елена Батурина, автор скульптуры, народный художник России Салават Щербаков, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который зачитал обращение от имени патриарха Кирилла. Памятник Юрию Лужкову выполнен в камерном неформальном стиле. Лужков изображен с протянутой вперед рукой, словно приглашая прохожего к рукопожатию, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
1: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +25, ночью

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
0: На Волгоград FM.
2: Какие новинки там, Сань, есть шокирующие что-то, знаешь, такое, ну, типа, вот, как всегда хочется...
3: Шокирующие?
2: Ну, что-то ждет нас вот такое, вот, типа, вау, вот такой автомобиль какой-нибудь.
3: Вот такое вау нас ждет. Ну, короче, смотри, сейчас последнее время шороху понаделали электрические гибридные версии. Ну, например, там, Ларгусы, да?
2: Неожиданно.
3: Ты не... Ну, да, неожиданно, конечно. Например, такие автомобили, как УМО. Тоже как бы сейчас вот особенно среди работников транспортной компании наводят шороху. Есть, ну, лично по мне, как бы прикольная модель, там, пятерка. Скажем так, сделано простовато, но я скажу следующее. Пока это один из самых таких достойных вариантов в ликвиде небольшом и с поддержкой государства. Ну, то есть, грубо говоря, да, то есть все, что касается там яндексовских приколюх уже внутри, что касается господдержки, это все снаружи. В общем, единственное, чего лично для меня не хватает, это инфраструктуры. Ну, то есть, надолго ли, как говорится, вот это все, сколько еще будет развиваться, да, и мне кажется, что если, вот, допустим, это рассматривать для транспортных компаний, там, такси тех же самых и так далее, либо для каршеринга, это прикольно. То есть, это просто такая тема, которая больше связана с инфраструктурой зарядки. То есть, если у вас в таксомоторке, либо в таксопарке будет стоять зарядное устройство, и эти машины будут, ну, в среднем катать то, что обещано, то тогда, да, это действительно очень неплохо по цене того, что они сейчас предлагают. Но если мы будем брать обычного человека, ну, как бы чересчур получается. То есть в пределах 3 миллионов рублей покупать электромобиль, не имея доступа к простой зарядке дома, не имея доступа на паркинге зарядки, а только заряжаясь у себя в коттедже, либо где-то на работе, либо на общественных зарядках, пока в некоторых городах типа моего не уедешь. Поэтому, да, тема не везде популярная будет, особенно она будет популярна для южных регионов, потому что, опять же, там климатические условия позволяют. Я тут недавно еще покатался на прикольных автомобилях, которые являются ответвлениями от автомобилей Чинган и являются уже локализованным продуктом. Это автомобили Дипал. Ну, скажу так, сначала было ощущение очень спорное, но потом, в принципе, зацепился головой и понял, что если нужен вот такого класса, там, например, городской кроссовер, либо кроссовер покрупнее с блоковками, там, полным приводом и так далее, гибридный, то, на мой взгляд, это тоже одна из перспективных тем. Минус только один в этом во всем вижу. Мне кажется, что пока к появлению вот такого суперсовременного, сложного технического транспорта не очень готовы сервисные зоны по всей стране. Ну, то есть, если я купил, я сразу задаю вопрос, блин, а как я это буду ремонтировать, если что-то полетит, если какая-то гарантия возникнет, если еще что-то. Меня заверяют, что все окей, но я понимаю, что с суперсложными машинами, даже бензиновыми, далеко не все, в том числе и дилеры, справляются. Вот очень надеюсь, что уровень подтянется, и даже вот с этим современным транспортом мы спокойно будем говорить на «ты».
2: Да,
3: заметь, как резко у нас вот эта полярность разговоров сменилась, да, то есть мы сначала говорили о том, что вот, там, китайцы, не китайцы, а сейчас гибриды, электрички улетают любого производства вообще.
2: Ну, все очевидно, сразу понятно. И да, и с инфраструктурой, Саня, я понимаю, может быть такое, что это лобби нефтяных компаний, тех, кто зарабатывает?
3: Нет.
2: Нет,
3: это же можно было сделать. Компания. У нас много чего не готово. У нас там вплоть до законодательной базы не готово. Тут еще ограничения с июля вступили от пожарных, как бы вот в силу.
2: Понятно, да.
3: Я вот честно, я задумывался же купить машину. Я себе даже подбирал, то есть я смотрел конкретно, хотел Аватар 12 взять себе. Но как только в июле вышло обновление по нормам безопасности, что вот нельзя на паркингах подземных,
2: да.
3: А я что делать-то буду? Где я заряжать-то буду? Буду ходить с динамо-машиной вокруг него, что ли? На общественную зарядку ставить, которая у меня находится в 3 светофорах от работы? И ходить туда пешкодралом в зиму, ну, я не готов, честно, ребят. Но пока этой зарядки не будет прямо вот у меня здесь рядом, на улице в доступе, либо возле моего дома, либо, я не знаю, там не заведу коттедж со своей зарядкой, но для меня это пока бессмысленная тема. Если у кого есть такая инфраструктура своя, да, пожалуйста, я рад за вас. Но, к сожалению, это не у всех и далеко не везде так работает. Плюс есть реалии. Да, есть реалии определенные, связанные с температурой. Самая печаль. Сильная жара. жара, сильный холод, разогрев экспресс-зарядками и так далее, и так далее. То есть это все накладывает свои нюансы на эксплуатацию. Долговечность батареи теряется, емкость ее теряется. Соответственно, через там 3-5 лет пока история малопрогнозируемая, понимаешь? Угу. И здесь как бы вопрос, а за что тратить тогда большие деньги, да, уж, вот сейчас, поэтому такой интерес к тем же автомобилям типа УМА и же с ними, опять же, отечественного производства, потому что есть определенный интерес в небольшом бюджете. Хочется взять бюджетно, и чтобы вот как-то быстренько приспособиться. Но бюджетно не всегда есть хорошо, и вот я жду подводных камней. Пройдет полгодика, и тогда можно будет уже смело говорить о том, что да, это good, или да, это не good. Вот.
2: Понятно.
3: Ну вот на этом, собственно, мы и подытожим сегодня. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
10: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56-86-86.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-43.

0: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Премьера СТС.
3: Отдаю вам Макара на обучение.
4: Пап, ты чё? Какое обучение?
3: Походу, он один с тобой справиться может.
5: Это вам дорого выйдет.
3: Цена? Твоя жизнь.
5: А можно бонус какой-нибудь?
2: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
6: Он, походу, бессмертный.
5: А ты не думала к логопеду обратиться?
6: Зачем? Я вы не картавая.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Октябрьский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. Один час.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.